0: ngarwi ngejib jenggil shul, ngarwi yinpan jen mgjeng zila dini shuk soso deng nyam de matabrigni peji ji gorkib deng jansong la dung dani lgdeng jaydi mirig shisuk jia ngarlin zidig maung ba jindu yul.
1: Jejib ruji Xi Jinping jen zabdum gachin dang zongli li chenggib lamsa dara zhonggong zhongyang chapsil ji ayun jasil jejib kong zongli zhongba zhanggu qing deng zhongyang deng jasil jejib kong tsamza di Tsi jibdanyin jigong marim ryoyu dekak ngankar lomtan jen nye chati. Chongqin pinshui zongda jo di aranyin wii gano tsi yengi sun choshib dang. Chaibtan tukjil jib shawirin zibchilag nang. Zhangguqin chongqin tumjor jim chaita aranyin wii gano tsi yengi sub jo di. Rukchum perim dang shkangin lar jilun shimubshi. Tsi jobjin jib shogu bar Zhangguqin yangfjir gano tsi yengi sub songni. Rukchub jig jir shimjig dang lagjir shibar maasil. Arzung Magmang Mankang dang, Anirkub Lengul Saatsig Zer Mima dang, Anirpi Lengul Mangzog La Chachub Shuji Xi Jinping Ji Tukir dang Tukchilab Jichagbshi. Diji San Guanzim Shi Di Tsongdub Dini, Chachub Shuji Xi Jinping Ji Nzabtun dang Chankun Zabtun Gachin Ji Argungtun dang, Zongli Li Changg Chankun Zabtun dang, Arnyanum Kabir Ji Ulangsha Jichagbshi La. Chongqin Ji Nyansil Rukchub Jachur Shi Bishaw Ura Shimjig Gochigbshi. Kongib Tandun, Chachuruji Xi Jinping ji nyankirim chabi mangzuk ji lirdig la tukir chenpo dang, nyansil rukhchub ji perim la tukir chenpo xe jini wajang. Yang tangchar da magmang ji caisuk denjig ngansong xa ji di ang tangpar wajagni. Canrik dang tumbi gu ni chochub dang, shortun gno cien gong gu. Mimar chobji dang jinjig tukchul yagpo xe ba. Kjihi gandrud ji saakshi gno cien suhu ji ngomil ji ngna jashir dang qtansil qtansib xe ba. Udenjig shawi nganchang ngardi donchudu xe baadang. Rtachib tsalin dang rungwanda jagabar khirnun dang. Gorshib nyansi suku taani nzabtun gachin ngamjini wala. Zongli li chang tsarig damtambi goni rukhchub tukchul dang. Ganoci pukubi mangchuk udenggul dang. Chowi nganlan. Saakshi ganoci rtachib tsalin dang rungwanda gtongwa. Ngozun kaktil chukba zuku shawa lagbar rabar ulangshak sawudun. Chongqin chongqir dang ryoyul shugu jib chachib shuji Xi Jinping ji nzabtun gachin ji argungtun dang zongli li chang ge ulangsha lagtir donchulum takchigdib shi di shawa so so damzin lagbo shi gi. Zhangguo qing ge nanjib dandun nye di ji nyenguk nosil ji dib nzachig yin la tai zhigbi ganamshi mongda tongbi sakil so so dang ryoyul shugu so si cham tobi samjig dang tikir gub samjig dambiru jangni ngomil jeng na jabshir dang Nguansil nyandag tongwa, ganirpo nyanyul dang rukhchub sugu ganangag ngancha dang shetib ngardi nantantag tonggi. Gajarim ji chamig marni niwaan donpil ganlag xe baadang, nyanki gani zil khirtog xiong zi lotag bachul ji ganirpo xidi. Magmang mangzog ji cai sugu dang rjanur vdian ji ganipa doan ji nganlin xe gi.
0: Shanghai zhe cuk zhengbi ni tong ni zhig lu zamlang ma tab zhig ni cuk chin deng xie tib gai chin deng sa shi dul zhim zhi mang wu yong zhig xie heng. De deng chab zhig dan zhi lag zil kag zhig zhig dil ngang tog mir duan de rang di jie ma tab zhig ni chab kong ge cai gil sa rhi ngon bir xie yo. Cuk chin deng ya ke pe ji jie jir yun han keng gi zhong yang yang zhug nian chin zhe chib li kong su de kag deng nyam de zhim zhi kag ni chab zhig xie. Dechula matab rigni nyamli pheji jengil chul charzi li bilag vzhacang jie kondun dang rigni zihig gampan matab rigni panjib suq gil chul yil donbari. Zhonggu lo zhi nzamlang la panxi bi huyancun chul rangji ji matab rigni chabkung si yechi nyamli xi bi suanyim danbi damjil jadiyo. Zhanyang yechi matab rigni machi jishchung gil chul charzi dang rigni shibu panchin yitun dang gul chul jia gula shibi nyamli jingu su jia sarhtul jimji jang ngarji si chabzhig shibari. Si jubjil nyan tangdi cuchin li tukmar dungbi dantil lagzil kag jigdil ngang ngunbir shikhang. Danda zhikir shimjig sarhpil jingu jia rigni hi yin la ngunchil shini lagbi zhikir shig jingu lu shena tang chashtung mongur cuita shigi. Zhongzhan ni togil yungra mubi togmi sartoy jie canshib zhimzhi yoba masil pinsim tsogbi ee wechwe namba yang matata tunzhin yul. Zi zhubjil nyan tangdi tsogchin jie yanlag langshtag mangu zhigji nitil ngang tsogkhan. Langshtag ji ee gola shivwi jishchung dang zigdan zhigni རིགནི སྱེ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ ཐོར་མ ལང་མ དང ཅམ་ཅི ཆབ་ཅི སོ་དེ ཞེ་གོ རབ དང རམ་པ་པེན ཐོམར ཅིག་པེ ཆེ་ཚལ ཐོབི ཡེ་ཅི རིག་ཇུང ཚོན་ད འཛམ་ལང གི མ་ཐབ་རིག་ནི ཚོགཅན རིག་ཇུང དང ཐུལང ཤ་ར་གა ཐོམཁིན་ཅི ནེ་ཆེ་དེ ཡེལ་ཅི དང ཤིཅེན དམ་པེ འཛམ་ལང རམ་པེ ཨ་ རིག་ཇུང ཚོགར ཟོ་ཨ་ཅན ཡོ
1: ཨ་དབ་དམ་པེ ཚིཅེབ་དན་ཉིན་ ཤང་ཅན མང་ཅན་ར ཁབ་ཇུ་ཇུ་བི རྒྱན་ཡུན ལ་ཁང་ག ཇུ་རིན་ཅིན ཚོགོ ཐང་རེར་གབ་བ་དེ ཤང་ཅན མང་ཅན་ རྒྱན་ཡུན ལ་ཁང་ག དང་ཟུ་ཤུ་ཅི 主任总把杨芬春经关键时李克通德等张宏元吕刚蔡春元陈东昌局定出来几个这座的乡亲的盲亲的各局局为人家用谈看个这座等你二生比等这些不是着急没有了矛盾的情节三十来年了从容乡亲节蓝色松树作为一个如今恰生当了 左龙乡亲节中华盟盟金村家国家左旗家城学徒的老子的街左旗家城的左旗和你自己年轻的年代左龙乡亲节和盲尼的黄局的跟着左一根家城的年代左龙乡亲节根本的俄罗斯多顿左一根家城的左龙乡亲节周围日跟你下午时安松左一根家城的左龙乡亲节立空立顿多顿左一根家城聚集这些不和你自个的年轻的年代 左龙乡亲节中华盟盟金村家国家日家用盟盟提米促进党啊，三个人把措施盟盟提米促进节加重些特别如今恰生六十多些比马会参满国比和你自个儿节年轻的年代。四龙庄节节西河德格兰尼勒尼奥巴党啊，尼尔德格这比错一个党啊，错错这个让中科节前足的克了多顿错一个，错错这个让中科节夸中这个的转顿错一个。
2: 左兄我这个让中科技，我的改革下为错一个。我的我这个让中科技，开空设备，你们的多等错一个季节，是不是这个你自个儿节年轻的年代？左龙乡亲的麦克孟社长个，你是从你这个里落土的节，阿家孟黄局的等，接触平静前儿节，落土这个你自己年轻的。左龙乡亲的麦克孟社长个，你是从你这个里落土的节，我这落土这个你自个儿年轻。左龙乡亲的麦克孟社长个，你是从你那里乡亲的人比。 노르스드니르지 左龙乡亲的麦克孟社长个，你是从你这个里参加的社长个文正德吉马斯的，同住了我这一次六十个国家年少姐姐，是不是这个你自己年轻的年代？左龙乡亲的麦克孟社长个，你是从你这个里参加的社长个文正德吉马斯的，同住了我这一次六十个国家年少姐姐，是不是这个你自己年轻的年代？ 这座的乡亲的盲亲的各聚集为人家用谈看个，真做个他们二十三辈，年龄七十几，年轻的年代。主任真做的年龄过这个七十三的人他爸兄上个，而人家用谈看个，村子真做个他们当兵当做一个人他爸兄个。这座的乡亲的盲亲的人家用谈看个，真做个这些不接三七的各只不下位，些都不来很方便，如今个你是过这年轻的年代。主任真做的年轻的人他爸兄个。
0: 大东北最著名人，你懂你这个路，从我们过的位，也就是这种那么些个单单的，各位年龄啊吧，从我们边最重要的么是个，省城用街健康欢迎街，土沙镇巴等村里街，你认这个真的记住了，人给了俺娘这些呢，从我们街健康松树街整这等，中秋的等中秋别节节，朋友的全部，是说个关节节，哪怕节说个用年我要讲，但那中国的节当日间节，从我们那个人家，所以我们单边我等黑江人，但那人从他的孙等，人家那个了位，历史人当中么在不记黑人。 前年么错碰么什么东洋右边，三土人那么等，么吃狼骨人这个吧，而且这个笼子里的，等么的东冲西北进呢，村民的过路边，人得了，马人的右边，他们买一边，村民的右边，人得了，一横出黑灯，白头见娘家，他个里面不是灯哟。 Джандерінді жаңлі дан ліціл ригні ілгур. Цунлі, камсу чі нямгіл дансіп шаджа дзін чунгшіні, джандер чі жігцэл ла дэні зонкун хуанжур гэпэ дан чунсіп хэджі ла гэчэші дэ. Чайдэн шэншіг тунзі дан мэрг чі ригні сартул тунлі дзі юнбэ парнун ла ніба цанні. Джандер чі цалуб дэ пэджі чі парцэл дан амэнцу дэрчі ла дзірні. Джандер тэн шчіг нірва дан тунлі кэг шчіг дарджі дунва. Шугчик хуанжур ла сунхиг дэрба, шугчик мэсэр ла панба чанба чийдя мэнбэн мэнжир шийол.
2: Саргул бидавдан би цэй чэбдэн нэ, цурун шанчин рэгни дэн ехкур тэн нэжилэн шунга дарна. Шандун шанчин рэгни дэн ехкур тэн гэн тэцэб цугу бам цурун дэ чуди, дэн нэ вжиран ла тунли рэмтэг гор нэ тухшибши бадан. Шанчин нэжи рэгни ехкур сэнцэн дэкэг дэн, ганзэн кэли чи чанзэн рэгни ехкур дэн, хсаржи шибтв. Лишцил екур, шанли дан ргни екур нямжи, тунтан тунли зу гнангаг чапхунла мгдэ гналан кэви гуни рентрвши. Ти тухуним цурхун дан шандунг ргни екур тунли нямли дэ, вшуг чаг рухчурни вшугни нямжид шугс ргни сабжирни, харнабжид ж нямли лар гэх сарваннан бам цунтб. Датан ж рентрвшапчулнан, чанзан ргни екур дан, хэрг нямлым зиржун кэл, Лерцил екурвжи штэвийн жанлам чэнбу хсамжи ртовхыг чивдивши юла. Шандун ланчу ргни екурдан, шандун ргни екурв жанцуг сугу, жанжа жанжи нэчил кэли дан, шандун шанжин ржигрди лицин тэнцугу дан, шандун шанжин ргэнкур екурм тэнцугу, шанжин екур лиргм тэнцугу, лерцил екур янлаг цугба сугу, лирг гаджгжи нганкарва цугба дан нямдан цамжир сони, вшан чаби рнамба дан, Билг тунгун кундун ши юлэ.
0: Дадан би цэй чунган нин. Цунгун шэнчин дэнгэ дэнгэ лубжи зуржиб дэн. Цунгун лэшил би жаржи лублэнгэн ганжиб ши би. Нихтун нэчиг лу кэн лубхэн чэмэй чайчэ тэнгжиг ба жатхуни лубчил сэнгур сам. Чэнжэл нямнин дэн лэншуг додамжиг би чэнхи ба жангтуэ и лэншуг сэлба дэн толшун дуэнчин чалатэн тэгчу чэн ниба ши ба капшэнг дэ зунни чэтун лубчэ ши. Чангту и лэдун марпыл хунжи нянкар дарха чубадан дунчин шунгкв нжугнир нган алан дэрва. Дунчин шунжи тэгтар юнжиг шибаджи шугу сымлингу замдэ. Чалатан тэгчу дэн лэншугла картал нжалуи лэгэ самшуг ерымдамбэгу нэ лобчил шини. Лэдун кэгцэнми жэмэнджи кэмпэнла сунчун дамбушэгэ ши наншил ши. Дэнжиг лэнзул дэн ngайцу бадан марса чэнджи сөжи лэншугджи Ngi tib jo hui rig ni dang songzhil shi ni tamung ga duandag la semkir dang shachul ngi la di ni cunzin. Yinpan kelin ji wartam sim di lang shug nreltig tigchul shi tib shugdum shi ni ngi sa dundi. Lobshig leishil bar dirib zarbi lang shug la kartil njelwi tansig kungta che bar chetun shi. Zhanyang chaychi nang dadung jatug da caidin dang panji chewi gu ni Елің есі тұғчу шайден ұлыңшуғдың ердуғы қығынғығы шейпі мүңжі ембадың. Жатуғды нәлі кәйшін дәнбу көні ұлыңшуғды чәтін лғыттыр шайден ненка рымпыр ғуңғығы шейпі ғығца ембі. Ячі лешіл бі толышуң дөнтін тұғчул инсамдың ұлыңшуғды ненка сәйдер ңежіп көчу бі шетіп көндін шеге шейдін. Цорнун шэнчин дэ чунчир дэн кэл сусу лэкун дэн шэнчин тайтуг дэ дэйл дэкэг Шэнчин кунтуг дэ турм лобчин дэн, шэнчин дэ додым шэбэ кэлэ чэ дэ лэшэл ба чуэндэм мэ дунг шэг дэн жэгдя жэбжэ и чэчэлла нэмба дэн дэ.
2: Нэлэм цурм шанчин рамшун ртэмзул кан дэн, ржакэб рамшун ртэмзул кан гэ нямжэл гэгу нэ джингл шэбэ ртэмзул кан гэм цаймо, улакэн гэ дэбчэл чэвэ нгорцэм зайгу дэн, улакэн догэн торгэн гэ цэсу гэдэн сонрчэб чэв абжотун нэмбэ гэнэркэб нжэмтэн дэ. Ржакэб рамшун ртэмзул кан дэ фэнгу цама. Тэн дэвшэ гэ влакэн гэ дэвчэл чэв абжотун дэвшэ дэ, дэн рда кэчэк рэн пэ джэн ла. Мгэнэм цурхун чэ вшэвшуг чэжуг тавлэм ржачэ бадэн, торгэн гэ ржэнкэм хтам джэл лэгбэр шэ дэ. Шанчэн гэвэ ржэри нямлэ дар кэндэл нэмух дон чэ дэн шэн. Вшэ гэ чул ртэмзул кан дэ нярцэг шэ вэ махуэ дэн, рнэвчэ нянрэ. Чэдун цанрэг чабдэл лхомцэн сугу пэнсэм сугу бэ ртэн шэв шэ дэ. Доғым торгын гэ рамшун ргэмцэн дан шченкэм көрэг чайдэн тунгун сонжчуб жэрэм. Досун жэмжи чи пшуғ юнэн мэмбэр жэдэ. торгынгэр жэнкэм хэвжа чабдэл жэ хсуэтэн гэзабжи хэвшамдэ, жэнкэм хуэнда хэ мэсэмсэ сэмбэрши. Шэгэ янгэ сэм цорхун нгодог мэргэл хомжангны юнвэй нагжун тэ мэр жакэб рангшун тэмзул кэнгэ нагжун дангэ, данглонгва дан нямдэ гардэг жэ кэдан дэн чабдун шэдэ, гэлэгэр дан нянгэ гэлам нэм торгынгэ вэ дангвэ мэ рангшун кам лар цэвгэр дангэ, армамжэ захсэм жунлэр сонрчуб шэ бэ лхэсэм цомбэрши ба дангэ. Тарта чиер гапсы топжин би рнямчын дикар улахынгын чапчыл ба лиши сухы жан енгі са сонни. Ачын кангжып жи корсун қтамжыл бдалымши би қысарцым шетан нямчыл шела. Нямг оқым торгын ржэнкім сонрчон би мысым гыл би қтамжыл шапыр мазыл. Цанрг шымжыгып шава жымкандан цорхунла рухчып ши би липшыл ба. Сакыл они жи нағжын жин тимы сухы жим доғын торгынгы ржэнкім сонрчып кор жи джиндуния ге нямтып жығни. Чэцхуйонжи, са гуули нэхсэмжир жэнкэмла сонжубжэ би тэмэнгэ нэхи дэнгэр дохэ хчэгдэбдэ.
0: Илэнг нэнжур жэрэгуатарна илэнгэ чимтунгу чэл мучэ таба хамэ нэ и цэ жубжил нэн сайжэгбэ нэвшэгэр. Америка шоуджи илэнгэ сэнзэн варгу би зогэм жэ тур тэнгмэнгур дямгэл шибады. Америки сэнзэн жи мэнгтэг губа дэн рэнтэнг мэ ба дэн нэмэл имба рахчу шисэр. Мучэ таба ившэгэр. Yilang tang Ameriki warjiw zogum je tu yangshir storlag thibkhang di zanghil tang gandam rangli lalu shachu je je Ameriki ndakhin zan tang tang laglan tui je khan jatam mebi kagchig yinba yangshir denghang siyo sir. Muje thabayi nanji tandun. Ameriki amag chik lung zi shi zi rindul ngali chenbu tungi ba tang yilang mamang tang gogul thabshu ji Amerikar jatam mebi labsha samu zhongi yin sir. Муже табайы сайжығынан жаржық шидын. Елің нанкіл жи тэнжэлла сонгшюңдан чапсы джен гава мэбір шиды, качылдан чгэцул мэбір ши эйсэр.
2: Америка мүхунгі чонян амагчы кэнгі цэй жобжилнін жатуғдар сомиг бэй нивдэхан шуатарна. Америка мүхмэнгі ла цэй жобдэнін жордын жынгва кунзі, елінгін пандылдан мамылғынам жинжавгүл тэвдэ жэнімді хүрэ. Хсачығынан шайжэрэ. Тарун Америки гамгамг чиг тэнди нягул тод гарцун чамд жирвадан хжаян Америки гамгамг жи жордын жи манкан тавча нэр жовчи тэнлим ши жи манкан нэвшир болэ дели гжан би ми ямо пог би марна тэг фшир лигни сэлг юзэр дени Америка дан йилэнг нэ ди жи чэцу шон ю цэнла Америка шо жи тэн дан бэр Америки гамхун гэ хэрми гни цэл чавдг ши барэ
0: Palestine chantung khang ga chi job yil nin ra kwata na yisir ja ma khung gi nin der cha sha sa khe je de khla ni la war nang ja gul shi te ma jil chen lam de khor yo yisir ja ma khung gi ti thal lan jeng da me cha sha sa khe je chul tin de khag gi chi job yil nin ra bi ja chang ta na ni tung ni ring a lu da ja bar cha chi thu chul cham jo bi dirim dang bi tin tin ni den de jer ba ni zong yisir ja ma khung gi Чаша сакыт дэпэлвэй шачуэлэй мэхтун шигдэн дядэн шэбжэ жэнлэм дэхурвадэн, мэхтун сымдэн дэнгядэн дэнла мэпхуюл.
2: Америка мэхунгэ чонян амэхчэ кэнгэ цэй жобжэлэнэн чэцугм жэвэй нянжурдэн дэхсаржэг бэнэвшайгэрэ. Америка мэхунгэ Америки харшугэ дэцул цэй жобжэлэнэн чэцу жобжэгэдэн елэнла хкурэхсарвэй варнэн жагулэвшэнгэв замдэ. Yilang khor muzum chonggak chotuk chenjin lan jikil shepi niwa ngarli nyamshin tak tonggi parmazil. Jognir gago ni yisilang xarji sonshchub makhung la chapak chogisir.
0: Yilang thasi nimu chantung khanga chi jubjil nyan rakwadar na yilang yisilang xarji nyan song rakhki nyan dar say jugbe de kweta tang ba lin jordin ji jya Ameriki mgumbin mangur champab tangwa chabjig shisir. Say jugli shaygir. Америки мөхүнгі цей жабдан нэнчэн жабгу ла гуэлэн хжуэчэл, елэн ісэлэн саржі нэн сунг рэхэгі мэмэ намчэ тэн парэнда сугуэнэ кэвэ тэгэйя. Эхэ мэдэ чэкэр юбэ Америки, Америки мэгчэ мбарзі кондун чэка тэн палэнчэ, сихэ ісэ тамзэн намчэ сигдэ сакэлла чампэв тэнвар масэл, палэнчэ чачэн жэчэн хтэнэ хэгдорварэ. Дэлэ жэнэ елэн цумэгэ тамзэн намчэ дарун кэвэ тэрэ юбэ чачэн хтэнэ хэгдорварэ. Yilang yisilang sarji nian song rikhki saizhug zhenba shig li chabzhig shidun. Jordan jie azila kiyi mo fik sali ti kwamag shdenji tamzang namzhi dang namzhan zhugsi dhagwar parinda dang mamil namzhi njabgul timni nyongtir yang tamzang namzhi ni dang namzhi zhenba simla dorlag chabchin tibyo ser.
2: 이런거 다섯 내몸 전통 큰거 제 조업진님 저 받다나 이런거 심지로 논친 좀봐 자리 바빠 뒤급 단도는

Я не тигэнда морти паритая. Хазян чукрата гро гриеная. Дагана мо чиста хитирлая. Даси то се тадио чиденая. Хионя мата лу конторилая. Yaga mochina kawan bamburi yalaya. Dagamaga chungwa yin samtsuri jiya. Yaga ma yalto kusha jari naya. Dagaraksim dal jatan bari naya. Yalongsamaga maka kundari shiya. Я сюжа дам жанда моритая. Я хварцла чую стадеришая. Я рзучна могу сарлнаритая. Я ргупуга латилерисая. Я чача газундаришая. Хтама капу митихтина дичоя. Я санинага мучацларилая. Я тэнчала кавамбамбурисия. Давучанава инцамцурисия. Я галанжама карарзуринамая. Я мандала мулан жаришия. Я тиранья маку торилая. Калан чора сервиге пуричия. Тарджия тавья мазаринная. Хварца тича юкани дихия. Я тало не мику тамурилая. Я ганам тика румах шуриндая. Я сатама кунга тавлери мная. Хада сантавртан малин бадилая. Я хардяртан малан наригая. Я тавугланга сачаринея. Дастамага иенсаририхоя. Я нячагргула чагвардихоя. Я джанурсигнуларихоя. Я намтисигалимбрарихоя. Я дачна хунгу зуврарихоя. Тагалам декару цотгриндая. Ярдал дина курджирврарихоя. Ялгалам сатун вакнмдаричая. Я пунтында тисипрарихоя. Я хватио цандин брадихоя. Камгатаю лгурки лун брадихоя. Мутаю лаю санджу брадихоя. Янталу глала мачиринная. Я санлора ниландали чирилая. Я не могу ты целорилая. Тамардула мудро чирихия. Я макандро лынды старитая. Колун хижим чанга сам лоритоя. Я лорсиня хрсар нариколая. Я сам лорд, ты сам чувствуешь ли твоя?

Я ганчин кавиджон чэ самкэн ланджи чэнамби нга чоу дэлэг. Дэ дар тэнг нам ба цэг самжи нонжин бандай нам цормэн чэнгу нян чэнг кэнг уоркэу лонг чэн тэнг сурган ша чэн джэмджил нэр тоу чэ чэбрэ кэнэгэ нямгэ дэгу нүгэн джэмджил нам тунгэ лэ цэнэн. Нга нан дэрэнгэ лэ цэн дэр сунгэ ба тэнг донзэн ба тэв дэнжэн. Джэмджил нам тунгэ лэ цэн дэ нанг а цэй нямар ирэв жэн тэ жа чэй калуа тэнг жа чэй лам джуа юнг а нга цэй томэр джэмджил куоркэв ча чэм гэ а тагэ чу гэ жонгэн дэ тэнг жэ дэ тэнгэ а са кэнэз гэн джо на рангэ нэ кэ лэгэлэн
Rinyam khanda badina, terangga rabzi lamtun leitsin daga nangtun khutsu yangna galangzi kanyin sajina, atakishu gayarka tondabka, dina gayarka gandung datang rida tingi, gayarka ga namshin jirduk di jenu ga jigimdi ngamba tang. Yangna namshin jirduk hachangar gonu gu warkam deyang, nga tsin damdra denjag shukla, jirtar tornamshay gu ga andir koreyan. Namshiga thangarab tang namshiga njerdugun di lamgig nisil tang rongdala khirshin kanda tepka ukuzina khwerna uchu tigchirin bab jinnada. Khwerna chilogsong jinnada, charkhangon jinnada, un damu gangayang jachi mamu mangchuk tang lamdruwa susuga lamdala anopa tang khirshin mangazg tepka uk. Dargayang chigni gayarkig namgondala njerdugu che chigba tang nigila khani da uchugu rangshung yeg da kori kifchinnugu. Чинь тавари. Сагбард жу нанглуг сакл гамсгам сона а дарыг гаяркан дэян а чарчинд хачин гүни а чалгурад юнг датни ноба тепсүн а тгчиран дэн ноба тепгүн дамуг нанцл гамсг. Арангарим дуургын торгын г сакл дэм сонара отаг чу тгчин бабжин нара чи чаркан гүн нара он дамуг нинка арамжин кирге чечин жогун варкым домсгэр. Он дэда калос усу са гамсган жона. Kaansagan jujun charjin tengu wana, delik drabdi ra, dakun tang, tukzun tang, adra maang kung tora agchi wu, che maang kung harangdayi kwa. Dinada, zavzub chige gu, dornang chige gu, lagbar dada harangyi kan roong dala lamti gandaz gubdige gu, laa suqa dingi tani yelun zgila. Derangga dan shir kendo yana, solo warig rangchung kal tanday zong chibdaji, Dremdil todumara chinga, dremdil nyehtukpa, chupal serangayin.

0: зөвсөй тунди чам чонд лиж а диш ха хиж гэж зэг өт чин нонла чапр чапр та амгс кара шана танг чу даврын жин аз уч вок чин чи вок чин чин диш ха та хиж гэж зэг өт чи хан чани та аз уч хэнке ермула суханд чингой чу дижла кани та нг чу зэг зэг шанг нг чу тун цуха шанг шун хчир гэ вок хэнзола шанг чингой чу дигла кани хшиг шанг зла кан танг чи кон рамбара яра яржин дэн руже зэг зэг чи яра риван дэн тон та чаз гэ чи сэ гозина тавр гэ чон шуха лу чон фота ташни лон дон дом чха чунга зэг та мара чанг ши нан кан сэ гон кэна та чингой чу та чи жэн гэ чин жуг гэ фок чин жуг гэ зэ яра риват тони тэгэ жуг та зон рамба гэ ши гэ ша гэ та чу тон дэг та жава зэ та зон рамба гэ кэлин дэн ру ялэ жэ жуг ни та ка тхот мо зэ гэ тони да
1: жэ жэ та ши гэ яг гэ на мау а на ян чи чу лхи золи гэ лам кан дэ кан лэ я уи та хи мон дэ ши гэ
0: я я я кват тан чи кват тан чи
1: я дэ мо
0: я дэ мо дэ мо
2: Yadubanamba, Tisuch Hunga Tiranga, Ganjum Shalanga lesson of Tonsum the Ninja, lesson the Somding Ankarwa, Sarjata Hitan, Tarkilva Shigalu, Shakib Tarkilva, Ranta Serantang, Sonam Renshinigan, Kazanam Jiki, Chichakan Halamton, Donsentang Somdik Shinigan, Listener Jimmy Nala, Masus Hama Yang, Kirinjal, Yashin Yankuna, be Matata, Rurikunga, Listener Gentala, Sanjina, Brahiani Tiji Chisha.

0: ཡིན
1: ཁག ཤ པ
2: ཕ བི རྒན ཆ ཡིན
3: དེ

0: taga chorang gonu ra sim ge sansul zi
1: ta te na ge ge pam mo ge san na ran na ran ti tar chen zi kum ta da na ta go ge ge chira yo chik tam no ge a wo na ge ne to ta ta ge ne ti do ma ge tam no ge a yang chung ge wo mo tam a mi len chi ta go ge ge chim ne ki tam no ge se ton tam li ran na tam li ran cham ta go ᱛᱟᱛ ᱪᱮᱨᱤ ᱛᱮᱜᱚ ᱞᱮᱠᱟᱨ ᱡᱤᱡᱟ ᱪᱤᱡᱟᱜᱚ ᱡᱚ
0: ᱡᱮᱨᱤ
1: ᱛᱩᱱ ᱠᱨᱮᱜᱚ ᱡᱚ ᱛᱟᱪᱟᱥᱤ ᱜᱚ ᱡᱮᱨᱵᱤᱝᱜᱟ ᱠᱟᱛᱚᱛᱮ ᱩᱡᱡᱚ ᱫᱮᱜᱟ ᱠᱷᱮᱢᱤ ᱵᱤᱛ ᱛᱮᱱᱤᱨᱟ ᱛᱟᱪᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱜᱟ ᱠᱟᱛᱚᱛᱮ ᱱᱤᱥᱱᱤ ᱛᱮᱜᱚ ᱛᱟ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱱᱚ ᱴᱚᱠᱚ ᱭᱚᱝᱟ ᱛᱮᱜᱚ ᱩᱡᱡᱚ ᱫᱮᱜᱮ ᱱᱤ
0: ᱚᱭᱟ ᱚᱭᱟ ᱠᱚᱨᱤᱱᱪᱤ ᱡᱮᱛᱱᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭ ᱱᱩ ᱠᱚᱨᱤᱱᱪᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚᱨᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝᱜᱟ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩᱨᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱟᱥ ᱜᱮ ᱢᱤᱥᱞᱟᱨᱤᱝᱜᱟ ᱥᱴᱤᱨᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱛᱩᱱ ᱫᱤᱢᱫᱚ ᱯᱤᱥᱛᱤ ᱠᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱢᱛᱩᱜ ᱛᱚᱱ ᱛᱩᱜᱟᱱ ᱡᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱛ ᱛᱚᱱ ᱛᱩᱜᱟ ᱣᱟᱯᱛᱟᱝ ᱨᱤᱛᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱱᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱮᱛᱟ ᱵᱟᱡᱨᱮ ᱞᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱮᱢᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱡᱤᱜᱟ ᱴᱟᱯᱴᱤᱠ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱚᱵ ᱡᱩᱝ ᱤ ᱦᱩᱭ ᱪᱮ ᱟᱛᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱵᱟᱣᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱫᱚᱛᱩᱱ ᱡᱮᱵᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱵᱡᱩ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱫᱷᱤ ᱥᱤᱱᱤᱜᱤᱱ
1: ᱵᱚᱭᱟ
0: ᱪᱤᱭᱟ ᱠᱟᱴ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤᱨ
2: Ardamla ribi jungir thumla khiga yin dangol
3: Khzem lungi tangbi chamla shkalam je shalang
2: Hosu khiji shalang
0: Yasirdinga samkhlan jina ba koni tering le chindi chamba tong lo song khiji shalang ga chamba dab jili dalini chu thotro kherzang der kalam jili onr tga kurungim chuni shen jina ta thang yarning ga Tichul gongsang deyem chunara rengarang pasa payi chandi sung mela dasalang zhungchirindana jigmantat lobjung yichugin charzhe gangrongzaga sigi lobjung da shemisi yopa dirtabazga yinansi gondochu ta jachi lobnyurwaazgam chunushachina digarang tong zirgdang tanbi rangi lobjunggan charzhe yujungda gachini yinansi dali ta girgin nambayna chukuf shirnachu yangchig jachi lobjung nambi chunara lobjungda yihira jin lobjungga gomshi yuqaz chikayonu namuzu lobjung nambi nyamnyongdang tanbi chu ngunmayan jinar kapta gangmang shimnyong yota tichulga rang tong zirgan jinaran charzhe yuju long chicken charge yang na kurge nima chicken charge charge da kurge lagt ta ti thwa thog ko yond ke la khani yang sarang kur rang gi thong go chund mu go gomsi yo jina da yan ra yang ko thob jung go gomchi zga yo gwaz gi chhan jo go se kono ta ri ta ni ta kurge m sunu she jina ta thang ga yar nang ga charge zo hi de ta wa zri da ge chin an ba ge yar nang ga charge chim zo yin ya rang rang ga yar nang ga ti chund do go chi gi we chi li chi se ge yo de la kan dang ja bi chi te li ta te rang ne kurge rang ga charge da лыхтыр ий дәлін жоғынар қамаңызы өйтері. Чепшон қамшонғара масия дарған ема чәрі царсонғынар өйтері. Тадачи лобжуғы херзінгіра шайкуну лобжуғыл адам сону шайчына та гонсанды тондың ғынанды дағынарада лобжуң ешуінді цам чәчуғы сайкуну. Тамура қамаңызы өйнері. Үзу хамазу чонара шай қабдай көрді. Та шала сира та ананға таңну таңнуыр. Хризы шай тонара та маши да таң чонары. Данитар сира. Тихи шай конара юка. Тага шчерна ян шкаптуғыттага кіргі дичу тонтонгу дейнаңа дейчиг семхигзг дейр жүра, дейчиг калчигзг ертангзг речара. Яна шуды дичу ларанга. Ndang chesab jabi suna, yang dijig lobjunggu gomshizga jig nganbazg sirgunar, damuzgaran juqa leo samchig nangwaadaga yang ranga shura kacha damuzg shiyanudai. Yadani ko rungga rungga yarnanggan charzanda chu nyamchudang suurda, dar ngunmaga yarganangga dicundi nang arangi sigi nyongnu, rib nyongnu ga shiwaan dihtangni o gamundamurizu jig shigna ashaya abzanga sirgunuga nirtangda yukkadaga chu lobjunggu koriga ririv jiyi suna. Tana chu ur gergan ririv jinugu chunara dijig Мандраса каммансг йока тага лобжунгу коригз джину го чунаян нямнюра нямчлиичи каммансг йока секунота шелмар гивар нгомазо гергенам би чунараян чу датан датава кырга ревазина чу коян чи самсын дон канара йота дидана дозураян чи намба гэ дангри ибжаби сири тена чочуга тянчни дарнг хуялог го жарм ди чуни чу хуйча мгсэг чари дамси далини ngop chu zgratni ibjir zgyon ta ta Зумба бундагы хуржи секунугы хуйчанды та ловжгу херзан хансин нейчуэр гергенжа лхума гангманг зыгы данга туринжер кэгэ гэлэмдэн иян ngofjulfsim нян ю, ибжулфсим нян ю, гангманг зыгы ибжур дэн фтэнби рэнгэм цуду сечэн нэрэн хуйчанды тэнхчига фти ю, лгэ ю. Дэгэ чу хуйча ибжурэнда ичюгэ ргипа ян дэтэн дэртави ngahtави кэргэ нянкэнжа ngahtавы гэ олгба бура ючэр самк. Rung rungtgura rungxi maimbir tani gzenbaga shkechigra zenbaga ibjurta ngovtuke choni dazil deji chuwara yelngignda yoli dali gochata titangni lgulang yitangni tumura yojire tag yang da tang da ta yoi gocha ibjur ke nang tun da yang thoma ri ri tang chu ndum ga khar ga nang tun ga mang zig go du si on ga gi para yang da na yuk tianchini da bjigni chu rung khopchil khawara gonu ga Tipanda nyamchultang sorda yang chu khuichanga ibjuri yong ta. Khuichandar gam sonu shechina rangim sonu shechina rayang khuichalala ga kapsang manirga maamnyong nara yuk. Khuichalala zonga chik chigri nirif titang nita mura yuk. Daga namugu ngofchu cha ibjurgu choni changma ga chig laglangri yongju daga chindri. Jachi thobnir warga da chupsa jira chu. Jachi rjimarga. Вэмэджига мэгсэлгэ ибжурзгэй тасэг улахтэгэ жимар гамцгэн үшэчинара чимцангзэгэ вдагаму үрж. Мэнара чу мангуа шжа табжагэ вдагаму дагдагэ янар. Дэна чимцангзэгэ вдагаму үгэчуна чимцангдэг кавгэ коригэдэ вдагаму дэзгэзэжэг рагалэнэ чу чимцанг сусундэгэ дэйсунна дэйтавзэгэр. Чимцангдэг жин кавгэ кориг дэдамугэ хэрчинзэг тэбгүн узарзэг гартангэнэ Та ся изум цун шечин амил хувсууд тимузга чендэгэн дарнга чувшэнюн ю гомюн ю чинам багдагын рам цун шечин амгсэг гойчандар гаж лгалангри юнжуг ривара тэний ячи гарнгэн нивэл юн гохцамини чи хрижуг семхэд чекэю Тэтав зэрэтэни лэцэн дэнгур цум гочин и ячи гэргэн дан толтгуна ба амгсэг гэж дио чинам ба татнг ярнэнг Тэцүнд вэхчүл шэртэнг лака самцэж. Дэни ян ранган амцүнэ шэна аярнан чарж чэзэг юз жигжи ю. Чэнан би аярнан гэн чарзэр аярнан гэ гобрэгдэ зун ямчүл шэл самна юна. Лэцэн татун кэнгэр гэлэм дэй капар тунга ку лэцэн татун кэнгэ капар анжан. Тэргэв дэн хчиг жигсэм ергэ хсэм дэн нэн ара дэни тэргэв дэн хчиг жигсэм ергэ хсэм дэн чиг. Дэни тэргэв дэн хчиг жигсэм ергэ рэн ахсэм тэгэн дэм уган жан хсэм юр ран гам дэгэр гэлэм дэй лак хурачу. Дэни чу аярнан гэ тэцүнд вэхчүл зэгэ юхаз гэрэн чарж зэгэ нэчин зэгэ югун ундэ лак ватан сурд терин гэркэлэм дэвжили далини чинам баг дэнжи дэтэнтэн зэгдэйн капдас калас тангам сунуш ячинам не кала энэ жангу марра ян махизна сам хиг ранг гону ргэн уг ням нь тан тан би хсандэв гэцэт капдас гэжүтэйн тани та жачи лобгнам бан сунуш ячина та ярнын гонсангкам дэки ук тэдэна дарк ярнын ранд музуч яркүрэ жонж ярмаран та Таган коркын жогоны тамура юк дитана ранг ламгов динжигнди завзабзра дорнын юнжута гачинди ты канифша пацам майм бир цамаг хсиг семачгылын эдалини ранг жива лива часун чавагла кани ранг динжигнди дорнын згунжута гачин титани та аяркаг намгунди аяркаг дицгинди чүчиг бабжул чега лхбр далуун жина чигжин бабжул чег тэг аяркин бабжул дан хтан би та чатхуран да моян хсиг нямжуг гожута гачинди тэнжина та шу ло чег мхизина сам киризи далерин гэ сим таржали дэгжура дэра инжи мар гэх секунд чабарват гэна юнд мхиг тэг сатан гэнзгам цун шэчинара чигжиг завзв чүтэ гачинди та ша ифсамл мэни о чигжиг самхи рангдаг тон зүтгэнэри самнэри жаян дэра шали мхиг атаг сакан асуна ни кэнди дана ранг дэнжи гэталди хани гэ завзв зэн чүтэ гачинди Тянсинита лобра жуйширауна чиг уланг кожа та моркоргунын чартара та мосюнгунара ючири карсан замжигрелатаг карсан ажарсанга сунгатан ди латунлан курзгынын сунара латунлан курк чу чирна ламгынын ничиг чиг гайин жогутина ди янгыс тапшугзыра юка тэг калуаг ламса калуа юса та сани мабжиган чартаз сарнын саних чиг жиги сунга калуаг марга тигжиг манар жиглас гэдэ та Карцангата жабжу марчып таранги канын калуатынын калуати канынны юңнугар гача дида чигизи нямжовшондон татаркы калуатыган амбазы тенди а та анаңавшын деген шайы цама юатын анадан да мугу нинка мөнгө шайчүүлга чартаа хөрсөнгөний тэзи сартун тара кэргэ дэгмэйзина чүгө сартун тара чигшэк ёк тэгэта чүү цамагэ ним жогоса зэрэта таркэ дончэндан дэм мунцону шэчина гарангэн чартаа мэннарар гоната капэтан дэм шэридалини чартаа гаярмах гөржэт му ёка тани рэнгэ чимцэнэн анжинара рэнгэн чартаа дэм гөргүнара ёнэрэта дончрэна чүгө гэнтэн гэнзгам цону шэчинара таркэм чартаа ланкутан дэм лага чэжөө жигжиг эртэб дэнэри лага жогора ёнэри жого мела хаграхана шони жогонара ёнэри титана яранын гэ денжи кылака денем жок жу хажынга чивари гэрингэлэрэн гэзинг гэрглэмрата му махи коргонара ёнэри та картын чарталан куркынанара курши сонра нэр хи сонно мэни тэ чиги коргоны кэргэ гэрглэм чацан вады ела манкурну гэртана дондгна цушунгоны ёнэри тэгэ та картын гэ калуати качатын тэмбинги дэрэн гэлэцэн дэнэн чинан багса да зыгдану тэн тэгэ хамазуна чуго чиги не самки гэмбазура рангаллага чиг демниграта му манчугжу такачин тиансинита ян карсан терэн чуги чамбаран дам музу хоқон но нэцлара чиг чиг цапчиг самчил раран манкан ран дам мужили сона дам муга нэцлари самта тагаян чиг тилакара ням чугри ёнжу чуга яркари зэдалита конжа шавара дам мугун танямын цухса та ярка марка каман жогон ре тила тевжинг чирка манжу зина чин дара чин намбара вакр гомби чуг тичил ма ён мар консан ара ян нанга зив денжиг детэн га вакр чиган гуманинг пагманинг зина чин дара ян га сона гани дэнна чэзг синан тона ти ранге чиг забзабз ги ёнжу тэ гачинд диансыны дажу гонсанг дичунд югаз вэчүл ийдалини ранран гэжин чарз дамбаг гони та ярнансга югаз хтонжуда гачинд яннг зу дичл вэчүгла кани та карсан инжина амдангргун та жу та талог замнын вэмбаг гацэ пологын дэндэрдэ юнс мжигдитэнсга тагэ та концептологын жандырдын дэсиги маңаг тиёнрен дэге чи вачхса му жыгнё ёнрэ дэге рэмчи чу таркып гэтарджа гэтэр битэн хтэмби дэ чи чапжарын амсын дэсиги чэни рмончилам цуну шэчина чи айша иге зутара тэ нэм мэнжгуни мэкуни мэргни тэ музгэ таркып чу чимсан сосугын ан сонра пачир тэ шэкуни тэглангуни тэ тавсэр дэге чи кэ чига чи хэрчин давга чи гэ чони тэ мугэ чапжас ёни тэ музгэ ла мэн катэр гэтэ шэгу жуг жимсан чизгэрэзина та карцан кемтингин гэнэ чимдгызык отерэн замын бомбагы чимдигин таг концепт болгон рендернде цэгу кэсэ шайи дэжих тагып чигна ян намкун торон тичлсэн базыр гор гүгүг анилип чиг жок гэн нарка гэшава дангутра варчлы ичэр яар таг манжиг зинандын замын рэмбагын рендерзэгин юм бацэгэн цуд шэчинэр ян рка хуэнгийн нилим мэтэн нуг ховжун зэри тэзэдэли кэнтин нанди тэмүзгэ пэл ёк гэ тэсэн цуд шэчинэр ян шиги узу дичл вэчи шэтэн тачи зонжог же лукари тангжог же замари сержизгону тета вызгрела тага чуин жертэнгэ шава кантан кангзгам сону шетинар дамуг кырга тиге лангтурга чата кангзги гина шага тата ранг намшук цата ранг туа гарнан тангтамби жогони тета вызгретэгэ дор тенна тачи набаг ярнанг гонсанг дичунде вешчил югаз юнжура торче дамба ил цамбанга кангаз юнжуг рмондэнда ривандам жигтер дерин гэркэлмдэ бижэте чигшин утайн ятани тартан ацимнямг азин ямузгар онюн илатанга дерин гэлэцэн ди цамбан яна сижиг

Kerang lam san lo yung de sam ju

0: 희샤영 초구 치사
1: 오로르그 짜츠는 옴사
0: 잔츠자 잔품을 고사
1: 모든지 라치 토사
0: 오로르그 담비에 담가

Yeah, that's just a sense.

0: Ramjil kafshi tang chimu timnyang a chisir kutani amela mergu argatsa jeuk tang chu loqsa kirzi hatang nren dorik tau rachu mil tutu ya tana rangjil kafshi tang chimu timnyang a chisir kutani amela mergu argatsa jeuk tang chu loqsa kirzi hatang nren dorik tau rachu misi kunu tarikchik
1: Та лям виш га унгата та га гастэ када я та дурставо рачу мешата я та тим да минут чувствую кина я рачу мешата дурставо рачу ма а матам си гора ты кеси дмали хача хача та азбе дитима к пмис зитна мека тамуз мела мергина на мека
0: Келдеги келдингин она да мек.
1: Чутина кенена төтүнөсө чутира.
0: Мм.
1: Я тацкыга чыкыга теронта ваза мар тати мне жипче мар те дохо мне тати си тан си дохо ти эди тоно чагуа мне синжангте си
0: тан. Ранжик все тан чемут кэнризна чум нян машина хара ганзгри гангка таши гит Та хишали та чигчила аман жоғы мек. Не, мен тағы ешті аға яқ чиг жүн ма, жүн ма тавры, раңа та мұша әндізгі та жоғы ағы мек. Шайыка сасынгы резіна тазынан жүгі докыра, шайыка сарезінан жүгі мек. Ngichon dragonu kasa sangre se kame ka kasa re se kogu tirita chunga mnyang chik thogu ga.
1: Kina ti kasa sangre tere se ke kina ti satan ti satan chemo kongri zana chiti ni shinjangri ti mazana.
0: Ya ta chon randi nyemkun arnog jigna tundang na lorgan rambi danga ka go japtong jimana kajiri. Ala kari ya tani tisul khor ta tani gontag yin. Рила. Аниер кылым релик карма ргын горта. Карма гын интена карма ти донор гомасы кон чорын гара карма яңмана чо диман дехен ог жыгнан дона чора карма чихти цо ти чыл жога тума.
1: Не на дапонда мо тегеге повете ке ме чума ту тому ко. Чи ке ме гын госана госана чуме чо ане
0: я. Тын донзын бар эриге кырга раңлыг мандана тантын имы хиго.
1: А.
0: Тэн донзын ба рэрэгэ рангдэгэн мэнжаан атан я.
1: Чуй. Тэгэ нанда нянён лэнзэ эсэрэн ва, тэгэ гэпу гэдэ.
0: Утан донзын ба жэнбагэ лэцэнэ дрэфтэнгэра, ngэ дрэфтэнгэра та чигэм нярэ рэрэн аян чигэ чапэнда ру ёчэрэ та хижимаарэ. Тани чигэ тису зо чигэ рэнгэ нанэ чигэ горкэб зо вшин нанэ лоса зо хэлэ дэйна чо дэ лэцэнэ джима-джимагэ нааш чигэ та шира та чо шэчэрэ зо чирэ мэкэ, ногара мэкэ дишага. Я тани гонтэгэ янтэгэ рэнгэ чигэ шэтэн чимэу тэ кэнрэзэ на такэлама шэтэн секундэрэ, такэлама шэтэн чимэу секундэрэ. Тани амэла мэргэ секундэ дургэртау рачу мэ, тукэрн рэму ясу мэ, чэгэ чамэн хуайи мэл, намки шэ глуа мэл, гонгэм нэр ngама мэл, нэку чэв шэртэн мэл, цэгэ рама гонзэ мэл, рэму харлуган цэра мэ, ямудэгам гуанги мэ сэкэ.
1: Ого, ты что-то ремонтируешь, это нам сюда. А то, та чё-то такламас не ты, не?
0: Ммм, такламас я там чемус.
1: А ты синцанде?
0: Ммм.
1: А ты?
0: Ммм.
1: Я, кое-что ты там готов сырья я.
0: Чөтерінгі лейтсіндіп жиледелі шарға аңқсынба туық күшарға аңқсынбаңы чөчік шарғи лықчир әрңе оратыму мета тәжіндіңі чөшік өнір чөк хигра ек күтігі аң шарғи лықчир әліңізген тағу?
1: Та
0: әліңізген әліңізген әліңізген әліңізген әліңізген әліңізген әліңізген әліңізген әліңізген Сгэркэлэм дили чу трвар нгафти ондэр фчэрна тирэн гэлэцэн дина чигчи тисэн дангиз гобжигси юл карма нэ хэлхэзг ё тарада чу нэстик капрмэни нэли матв татали цэн дэмжиг дэвэр тисэл карма мангпу ёк мэк титана нэстига тисэл карма нгаг янчлэ мена чу ян трвар нган дилэн дип жур камурила тэгэ намба чу капрндэр нэлэн мэйэн нэгил Тэгэ жавандар нау ян хчэрчихта жуйил ранжи кэвши тэн чимуды гэнри сэгонуды такаламаши тэн чимуры тэн нэн кэвши ва намсим гэнри зэна ча барцу барцу мбан чарцу цумсим дэр. Тэн чуны омим цунан нах зэрг дартхуна гэнгэ рэвзг сэгонуды цамба та агзу ngazu sani cha kha khtuma sira chi chu chas sira ya khtuma se kunu phachir ta in jina tan rigi dok omin chonung na jina ta jare la o jare la ta ga khsir ka tar thuna se kunu to cha kha mar hang nu ta ni kang ga ru zug se kun ta ta cham ba tam nu tin tho ga chi wo yon tin yom pe lang tur lo ti dam bam ki da tang ri wis chi se nam kha dun do yi lem bri ki se kunu chib jil kho lo kan da som ba pu su zu ka cham chi nang ga ri se kunu ta in jina a ta nyen kun di telen ta win ri gi yok ta ga sarche wan ta sang ga lag bri sha parin bu chi khtir li yim ki par ta ga bi ra ta she pa li tang ni Tehtei tsikipchi holokas rhitaga meela mergindu dorgirtau rachu mi, tukrin rumu yasu mi, lichiga chamu kwayi mi, namki ifsha gluwa mi, ngonagamnyar ngama mi, naku chaya fshirtang mi, zagarama ngonzin mi, ragun harluwaam chira mi, ngayangmu liga kwaangi mi sikunu, dargawuri. Tani jigintar tatirangu lorgin rambir dangaga tsambandi nang ashinkungu nyamkindu inji nafsharga angsamba, tukushharga angsamba, andi ngachu gulitsin tahtum kangar kalam dabjili dali chinamba. Алэнг лэгчи гобжгэй гуни дамузгэртэг дэрэнг алэнг лэгчи индадан даним жигэн тэй дэйчунда вэшчуйг цадда чу мнямг. Алэнг нямузгэ нянчу ел.

0: 파다지나
1: 아레랭 군좀바 단더 쳇던 그 종합문문 전통 지역을 아 돌음 점자 딘지 자침 그 돈섬 그치 고거와 같은 카르테나 다 쳇던 그 근데 랑코 코르와라 니프르탈락트 랭군드시 게티 락트 말랑 데던 랑코 코르나 다타보 좀지나 쳇던 그 점글치 자초스 다 점글치 자초는데 쳇던 그 단 점자 도톰 버디크 다 고르무 니자 옌자 스톤지 맹 응체도 고디 조네 메체크 ата не чунгаг мэнг гхнирэн гхсина чук та чэртэнг гэ та мусхинта
0: арэ чамхна динам жигмтэр а чондэни рэжэз гомно аргомо чантон баз хэн чугдина торгон на ру чантон жэрэ рэтара лонкур макурз дидэ тэнги шинима та сангнин на ру лонкур корна нда чамгэ ини на манина дихкондани чук кардазина
2: арэ та тэни гомо чантон ну гэвжини ата шимэн нангмор лонкур корна та дугуди тэнгэр имэнти су ата калу ваг кхкэнэн гэ та чингэн дицэл бэд хот ярглиук та дохтян та тунха мам чэнтэм жэкэ нитэм чатэм тэн тэни андэнтэ динчэ чатэм та тала супаг чатэм нэндэ тэн кэстэна ата кэти калуаг та чыкэнэн гэ чынгэн дитэнд та хок нихэни жачи вар хотэина андэд хондэ чын тунэ дэтэн талан ко коргун андэд хондэ гин шэкэ онэш
0: эрэри рэп гадэн чэ нян кэна ба дина дэрэн гэ чымчун тэн жолэм лэ цэн ди нанга ачи дам чонг шан чын торм мам чым кэн гэ чым кон дэтэн дан ши да тэн так дами лон кур ньо чун тэн рэл да тэн так дами лон кур сэ кунэн дэ чымыз гэ нина тинах дами лон кур ньо чун гэ тэн дэни та нян ка гэн тэг гэм жун сэ нина нян ка гэн тэг гэм чэл сэ нина гадэн ачи дами лон кур ньо чун гэ чони та нян ка тэ тэг гэм чатэн на та нян ка тэ тэг чи тэг чэл гэ гэн нина ян на нян ка тэ тэг мам жун гэ чи мон гэ гэ гэн нина тела сокка гэ корни та куни чам хун дэг тэн гэ сара гэ рэ фшэ та тэ дэн нар жима та нга цу дя чи рун ру сатэн гэн гэ на ран гэ лон кур ньо на лон кур тэ дэг гэ чи чи цадэн цатэн тэн ба ян на чам тэн лэг тэн гэ гэ гэ ньо жу ньо са я нара чэ цун гэ са ни дэн гэ сун гэ да тэн лон кур гэн ро лэг ла сокка ча цэн ин ни нам гэ лон кур ньо жу та жи гэ нэ хэ кэ гэ хам жэр зэ гэ гэ да тэн хта ма гэ лон кур дэ ни на та кэ бэ гэ чу са ча мэн чэ хи зэ гэ на хта ма гэ лон кур дэ ни дэн гэ лон кур ни фшэ ра ун гэ та ни ма чи гэ ни ян на да ва чи гэ ни ма гэ ра лон кур дэ си чэ рэн дэ чэ рэ гар сун гэн сун мэ хи ни та на та пчэ дэ лэ кун гэ за ши бэ ра ни чу лэ ин Jinghinga, Chu Motuzil. Chigina, Talonkurkurvi, Lachtang the Doku, Yopi Goni Lonkurkurva, a Lachtang maybe Goni Lonkurkurak Tankuk Shaju, a Lonkurkurna near the Lachtak Gonu, Tim Matsek, at a Lachtak Tarim Tara, a Lonkurt, Tim Tank Gorju, a Lonkurk, Lachtang the Dokundaju, a Jirena Tondal Nada, Yana, a Lonkurk Lachtang the Dokunda, a Nikupsa Kornari Jon Nada, Dika Tondi, a Lonkur Merkurju, the Dondak, T, a Niaga Lakani, Tajimberg Chujakono, Chantona Lonkur Merkurjura. Лонкур корна чам тонжу чам тонжу лонкур корна яна хтигни лонкур коржуг лхтгнда гонирин жок нини дандила нчил жок хсмни дан нитма ганжук дичэнг та чам тонна лонкур моркур жура лонкур корна чам тонжу да дагонда хинта качек хсмг тани та нирчли гэлвара яна калуанда дагонда тэн чапин ани лонкур моркурва да ролмг дамбг нирчл тара лонкур коржу хтамр дицлу бжаган канди лонкур корна яна инчиг мни мамтара карманы хыгран канди машойу та ламтыгрын оя лонкур корин жогот рикаптунди калуа чигни ниг риф курдали лонкур корна ата калуанды докучи тан чали дали дымдык дончин шонжунды та жениң атон тапкасык өжегі тани лонкур кокун рикаптунди капра мртаджу яна капр нелин мейджу ти анчини гогурдали кантын данды мртаджу ате майм би лонкур нангым я зэмбатын та кача хавлун и Kare gohtum shal dali namin goni lonkur korkun nandu dhukh tanku gajju. Ta nam jinta lonkur korku tatsu rukwaq ta na hawi dali ulosum cekhchik lonkur korju da dhukhunda gachega. Ngawa jina rolam denchik taka rikslun da dhukhunda irsapsun gajju. Ta khuen juk jina lam gu jimdo randana jogur tatsu ta lam juwa andi lam gajju ra. Nigil akani lughumar cha yangna lughjang da dhukhunda ga khtambib tara lonkur njoju. Lokur ta karge lugh seru kharu nih kaab tukhti ta lonkur maasunga lughur jankha da dhukhunda irgiju da dhukhunda khinda gachega. Tukka jina... Ataş çok tığra, Allah korkunda, sadın gönü koçul şey çoğu. Чо ламтаг рантон кынзган жонара кырки чоптыгында токул жагын жунда комшиса чакын жигди үтэ ханчыны үчүм тартананда яңнар чактананда да коркуны каптыгындыра жобжа чоптыгында жагын жунда ханда качеп бури тичэнгэ жобжа чоптыгы кочул ти ханчыны алык кочул кылакани тахын жугды начу аргому нокор корин жогор тацо аталык кочул шетин таны хан жугдина анамын өрөви мукаранда таво цаг ламнан жогор тацо алык кочул шетин да чемуйнина хан жугдина алык тахынга квар жура тахыни квар жуга алык кочул шетин Dada sukayang arangang gomshiga chakanjigiju, arangar jila ngayganjigiju nda khanda kachig. Tab dambayanji na nyenki gune longkur kuriyu shabchil tanguk shepa. Da longkur lamnan jogur tatsuk alokko dartag mabjiwa dali gangdola kapshuk jirjana nda. Ti hanchani da longkur ku kapshukur dogu dali. Da lam maranjo sawni yarasung, yaranjo sawni maranjo jina nda. Ti hanchik longkur ku kargi tsadengi jitsili galwa, nyetang tsadengi dambuli galwa. Ti hanchani rngisung dhichuk ku longkur ku miyanjit jina nda. Яна олонкүркүн тоцл угачынада олонкүркү хүнсл угачынада ндаму тангыкшечү ндала сукайна татерингле циндеп жилдатыны жачи калуанан ба тавокуачына чыкчыкта комбачына чыкчык сыранын жынты та семзинги цхин рымзинги тройн тена таңын тицугагынга танди тымчон тамчолун лецинг тонсымдан энжо лецинди сомдук баран донзым ба тамдын чевра сомдунга кырва ларжа та хирав та хи тондовин таркулу афшиглоин чечип таркулу аңтык сериңра сонун менен чиниен лецинди сонгышан чин таң и сытымын хан
3: ཁང་གོ་རོགས་བྱིན་ཡང་ཁན་པ་ནི་ཁུམ་སབ་དེ་མོ་ཚོ་ཧུན་མེ་སུལ་མེ་གོ་གི་ཁེལ་ལ་ཏན་ཁལ་ཞེ་དུན་འདེ་ཇོང་ཨ་ཏ་ན་དེ་ཅང་མེ་ཅུང་ཇོང་རེ་ཉམ་ཇུབ་ཤ་གི་འདེ་ཇོང་ས་ཁེ་ཏ་སོང་ན་ཡེ་ཏི་མེ་གོ་ཏན་བལ་ལ་ཚ་སོང་ཤ་གི་ཐ་མག་མ་ཐན་པ་དང་དན་ཧེ་གང་སར་མན་ཕན་པ་བྱིན་ཡེ་ཇོང་ས་ཁེ་ཏ་ཇོ་དེ་མེ་ཏང་རེ་
4: ཁཏམ ཀྱ བེན པ རེ རེ ནི དེ ཀྱ མོ ཟ ཡིན
5: དེ ཀྱ མོ ཟ རེ རེ ནི གང ཇུང ཅ སེ ཁཏམ ཡིན
6: གང ཇུང ཤེ ལང
7: ཡང ཟང སེ བེ རེ ཁ བ ཆེན གེ རེ ཐུན པན ཏུ ནང པ དང ལོང ཐན དང ཏ ཅིན དང གེ སང ཁུན ལང གེ ཁན ནང པ རེ ཁམ ཟང ཨ ད ར ཏ ཁེ ཅག གེ ཉན ལམ དང ཇོ ཅི མན དང ང ཚོ ཚོར ཁུན གེ ནང ཉན ཐན ཁུན ཨོར གེ ལོང ཐན གེ གང ཟོ ཤ ལང གེ ལེ སིན ཡིན དེ རང གེ གང ཟོ ཤ ལང གེ ལེ སིན དེ ཡིན གེ ན ང ཁེ ཅག ལན དོན སིན དང སོ མ རེ ཤིལ ང ག ཟང ནམ གེ ལིན དེ རང གེ ལེ སིན དེ ནང ཨ ཏོང ཁེ ཚོར ཁུན ཇང དོ ཕེ གེ ང ཏོང ཚོང སོ ཁ མ ཡེར དན པ གེ ཡིལ ངེ དེ ཡོ དལ དང ཨ ད ག ཏོང དེ ཡིན གེ ན ཚག ནི སོ སོ གེ ཐོན ཅིན དང ཇེམ སིན ཡིན གེ ནེ ཚལ ཏ ཏི ཅ ཨན ཤི གེ ཇ ཅིན ཟ ཤུ པ མང པོ ནེ ནེ ཡོ ཉོ ཚོ ཡེ ཁོ ནུ གེ ཨན ཚལ ཏེབ ཅི གེ དལ དང ལེམ སིན ཟག རིང གལ ཡོ དེ ན དེ རང གེ ལེམ སིན དེ ནང ང ཚི རམ་སུ གེ ཇེམ ཁལ དེ ཡོ དགེ དང རམ་སུ ས ཁལ གེ ས་ནི མང སུ གེ ཆདན ཐོན ཟེ ཏག ཇེམ པེལ ཡེ ནུ གེ ནེ ཚ ཏ ཡན ཤི གེ ཇ ཅིན ཟ ཤུ པ ནམ པ གེ ཨན དེ ཡིན གེ ན ཉོ ཚོ ཡེ ཁོ ནུ གེ ནེ ཚལ ཏེ རྒྱལན ཟག ཡེ ཡ ཆུ དེམོ
8: དེམོ དེམོ གོ ཟ མ དེམོ
7: དེམོ ཡིན ཆུ ཉ ཤ ཟ
8: ནེ ཉ ང ལ ཇ ཟ ཐོན ཟེ སུ ཡེ ན ཝ ལེ ས ཁ ཆ མོ
7: རེ རེ ཆུ ཆུ ཐོན ཟེ ན སུ ས ནེ རང གི ཐོན ཅི ལ ཡེ ན རེ ལ
8: ཡེ ན རེ ན རང གི ཐན ཡར ཁང གི ལག ཟོ ཤང ཤང གི རང ཐོན ཟེ ན རེ
7: རེ ཆུ ཆུ ཐན ཡར ཁང གི ཐོན ཟེ ན ཆ ཤ སུ ཆུ ཆུ ན རེ
8: ད ང གི ང ཅི ཐོན ཟེ ན ཇུ ལ ག ནེ ཅི ག ལ ག ལག ཟོ རེ མ ལག ཟོ ཤང ཤང རེ ད ན ཐོན ཟེ ལ ག ནེ ང ཆུ གི ད ག ནེ གི ཐང ཁ གི ཁ གི ཆེ ཏེ ཤུ ར སེར ཁ ཏེ ཤུ ཅི རེ ཨ ཡི ལ ག ནེ ཤིང ཁོར གི ན ང དེན ཚོ ཤིང མ ཏུ ཤུ ཅི རེ སམ ག ལ ག ནེ དེ ཁ ཁ ཁ གི ཟུ ཚལ ཁ ཁ ཁ གི ན ང ཐ ཕོ ཤུ ར ན ཅང གུན དེ ཅུ ལག ཟེ ན ག སམ གུ དེ ད ད ད སེར ཁ ཐ མུན དེ ཏམ ནོ ཏམ སེ རེ
7: རེ ད ཁྱི ཅུ ཐོན ཟེ དེ ཉོ ནུ གི ཉན་ཐག ནོནི སོཆེ་ཁི སས གང་ཞ་མི་ཉོ གི
8: དན་ད ཏོག་ན མ་ཀ་ ཨུཆུ ཆོལ་ངོ གི ནང་ཁནི དན་ད་ཟི ཉོ ནེ ཉོང གི མོ མ་ཀ་ མ་ ཇ་ནང་ གི ད་ ཤན་ཅན ཅན གོ ཀ્વાང་ཅི ཅན གོ ད་ ཤང་ཁེ གི དན་ཡ མེནི མེ་ཁ ད་དེ གི ན ཆང་ཁང ཅན བོ ན མ དན་དེ གི ཤམ་ཏོང གི ཅན བོ ན མ མ་ཀ་ མེ་ ཚ་ནེ ཉོ གི
7: རེ རེ ད་ ཁྱི ཅུ དེ ཟོགོར ཐ་ཚོ ཐན་ཡར ཁང ནོ ན ཉེ ཆུམོ གོ
8: ཉེ ཆེ་པོ མ་ཟམ ཉེ དན་ཅེ ཟམ ནེ མེ ཨ ད་ད་ ཚམ་ ཡིན་ ན ལབ་ཟོར་ ད་ ལག་ཤ་བ་ ཤང་ཅང་ ན ཚམ་
7: རེ རེ ད་ ཆུ ཡིན་ ན ཡར་གུན་ ད་ ད་ ཚོང་ ངན ཚོང་ ཐམ་ ཐེས་ ཁོ་ཏང་ ད་ ཡོང་ ཉོ་
8: ཡོང་ ཉོ་ ད་ ཚང་ ན ཐམ་ པེཅར ཐམ་ ཇན་ ན མ་ ཟོ་ ལོ་
7: རེ ན དེ ཡོང་ ན རང་གེ ཅི ཚོང་ཟི ཏེ་ཏུ་ ར ཉོ་ ཚོང་ ཐོ་ནི ཁོ་བ་ ན མ་ ཆུ་ མ་ ཆོ་
8: ད་ད་ ཤེར་ ཧ་གེ ད་ད་ ཝ་ ཁ་ཤི་ ཁ་ཏར་ ཆེ་ ག་ཟི་ ར ཐ་པར་ ད་ ཏུ་ཅི ཚོང་ ཅན་ ན ན་ང་ ཐེན་ ན ཆ་པར་ ཟོ་ ན ཏུ་ཅི ཝ་ ཁ་ ན ན་ ང་ ཨོ་ ན དེ ཉམ་ཅེ་ ས་ ན མང་ ག་ མོ 나나잖아

也去年啊，就来。

야쪽분한바

야 쪽분한바 디나 참드니 청미 스터치 멍출레 예슬 쪽바글랑비 초르 토르근다 토바세 에르고누가 동네인데 센신앙조

야,主播聪聪,你那,敌人个,他同林村的,你生过马上病患了,突然这个主播聪聪,从那个,哎呀,弄个车,手机用为,扎起门顶些。야,敌人,敌人的,咋,大卫尼姆的了,主播聪聪,从那个,黑色打了。 나총스피가츠는랑쿠르레리가자다와당자르바우자바송지그쉐초그차츠라나당간마쯔니차츠트가와라타통샤케오너렐아하체노르드나디릉게자다위닝게나총스피르가츠타통린츠드질리다당잉주보총총체릉게간익근전통원밤영나스탐하치기타근전통원브르가스시린츠타통근게카브릉정트그든치그츠슴니르게슴든나릉아당트그든치그츠슴니르게슴든트긴린츠타통게슐름니린츠드근돈슴바아치노르소그카르신타주보총총체카브라르게암드 야, 디토르 영 디른 게자 다빈인 게나 총스피르 가츠 타통 린츤데가 능튼 도티가 고닝 오츠즈게나 디른 게자 다빈인 게나 총스피르 가츠 린츤데가 능아 조키 드긴지르 게 참바 땅 티파 가르치 게 참바 르비 가르콩 게 참바지 참바 총흐슴 고득시율 디른 게 조키 드긴지르 게 참바 총문데가 능아 고득시요 노 인지나 총스크 능튼 게 런츠 게 능니 체터 조보 총총 소게 가야는 게 공성 게 럭치스 Взима, пхмо дерчик лунуга, натн сичун сени, шилен хемозгра, демен тарун. Джигми, что ли сени, шилен хемозга? Нига, та тирнга джоки джинджирга цамба чунндага нанга, ко джигши юл, та ханчини джупа чунчун ци чунайн, тирн джоки джинджирга цамба чунндаджили, арнга шканга кунжунтан омжизири, джа джигши юа кунга джупа чунчун юна, шкафтуни линцин татунга шкалымла капртан юмбр гарсаси. Сама нива типа гарчика цамба чумундаг нанга ачига чупо чумчунг цуре. Гарчум чоче дава дума сирго нуга ритимдаг нанни арымче дава сирни ритунзг чупо чумчунг цу нямчу шаджиин. Дэганчин ин чупо чумчунг цивше нуга. Штамчика чонни ин голгож гарнчунг кла амачин зун. Чикэм бомэн чикэнг лобжэг шумчун нэгэв шэнуг штамжилдан. Голг орг рэнгчун кэл сухур орг жадул хобчунг лобжэг шумчун горзгэв шэнуг штамхуй тумызгэн дэрэнг типа гарчик санба чумундаг нэнг горзгэв шэнг ян.

0: ᱪᱟᱪᱤᱠ ᱟᱞᱚᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱫ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱭᱤ ᱛᱷᱟᱱᱛᱤᱱ ᱟᱞᱚᱨᱞᱮ
1: ᱡᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱮ ᱜᱟᱪ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱟ ᱡᱟ ᱪᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱜ ᱡᱟᱱᱛᱮ ᱡᱟ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱨᱚᱣᱟᱨ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱚ
2: ᱭᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩᱝ ᱪᱤᱴᱚᱜ ᱥᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱷᱩ ᱛᱮᱨᱩᱝ ᱱᱟᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱯᱮᱨ ᱜᱟᱪᱞ ᱛᱟᱛᱷᱚᱝ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱟᱨ ᱜᱟᱱᱟ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱟᱨ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱦᱤᱥᱞ ᱛᱟᱨᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱚᱜ ᱟᱨᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱚᱢ ᱥᱟᱜ ᱥᱛᱟᱜ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱜᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱩᱝ ᱛᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱝᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱤᱪᱷᱩᱴᱮ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱚ ᱪᱷᱟᱱᱱᱤ ᱭᱚᱝᱡᱤ ᱱᱟᱭᱤᱝ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱞᱚᱵᱡᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱜᱟ ᱛᱤᱪᱷᱩᱛᱟᱝ ᱟᱫᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱨᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱛᱤᱪᱷᱩ ᱡᱜᱨᱮᱞᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱴᱷᱟᱱᱟ ᱤᱝ ᱞᱟᱨᱟ ᱞᱮᱝ ᱞᱮᱱ ᱡᱚᱨ ᱜᱟᱱᱤ ᱫᱤ ᱥᱩᱜᱟ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝ ᱭᱮᱠᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱚ ᱜᱮ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱮᱨ ᱜᱟᱪ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱛᱚᱵ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱮᱢᱚ ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱮᱢᱚ ᱛᱟᱠ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱤ ᱢᱚᱢᱵᱨ ᱜᱟᱨᱥᱟ ᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱯᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱷᱤᱜᱟᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱜᱟᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱛᱤᱜᱮᱱᱚ ᱴᱚᱵᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱨ ᱦᱤᱭᱚᱞᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱟᱡᱤ ᱩᱥᱴᱩᱞ ᱥᱤᱥᱢ ᱵᱟᱛᱟᱨ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱠᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝᱫᱟ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱟᱪᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱮᱱᱤ ᱥᱤᱞᱤᱝ ᱦᱮᱢᱚᱥ ᱜᱟ ᱨᱚᱱᱭᱚᱝ ᱥᱮᱭᱟ

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི ཤ་དམ དེ ལ ལ
1: ཆུབ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེང ཆུ པི ཟེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚུ ཉམ དེ ན ཆུང སི པི ར གა ཚལ དན ཇོ
2: ཡ ན ཆུང ཆུབ ཚོ དེ ན ཤུ ནི ཡང ཆི མ ཐད དེ དེ ང དེ པ གར ཅིག ཚན པ ཆུང མ དེ གནང ཀོལག རང ཆུང ཁལ སོག ཨོིག ཇ་དུ ཕོབ ཆུང གི ལོཏག ཆུང ཆུང ཁོར་ཟ གི ཤེ ནོ གི ཏམ ཁེ ཇི ནོ གི ཁ་དེ ཏམ ཤིལ ཐུང་ཟ གི ཉེན ཇི ཡེལ ཡ་ ངི
3: ཉ་ ཉེ རི ལོ ཆུང ན པ ན མོ ཅི ཏམ ཁོལ ཅིན ཅིན གང མ ཟ མ གི ཉི མ ཟེ མ ཅི ཇོ ཉ ཉི མ ཁི ཇོ ཟེ ཁོ དེ ན ཅིན ཅི ཡ མ ཐ མ ཀམ ཚག ལ མ ཏམ ཁོ མོར ཇེ ལ མ ན པར ཁོ མོན དེ རེ ཅི ཁ ན ཏ ཨ ཅ ཁ སམ མ ཅ ཅ པ ན ཟ ཨ ཅ ཁི ལ ཁ ཅིན ཅིན ཉོ ཁི གུ ན རེ ཁ ཅིན ཅིན ཏོ གུ ན རེ ཤ མ གུ ཨ ཨ ཟེ མ ཡ ཅི ཟ མ གུ ཆོང ཐོ ན ཡ ཅི ཟ རེ ད ན ཁ ལོ ཅ ལ ན ཅ ཏང ཏམ ཅི ཁ ལ ཅ ཏ རེ ན ཟ ས ཅ པ ཏ ཏ ཁ ང ར ཅམ ཛན ཅོ ཁ ཅ ན ཅམ ཁི པ ལོ པི ཏུ ན རེ དེ ར དོ ལ ཁི མ ཅལ ཅི སོ ར ད ར ཏ ཏ ལོ ཅུ མ ཤ ཁུ ཏ ཁ ཏ ཏོ ཏན རེ མ ཡ གུ ན རེ ཁ ན ཏ གུ མ སམ ད གུ ནོར ད ཁ མ སམ པར ཁོ ཅུ ལ མ པ ལོ མ ཅི ཅ ཏ ཏོ ན ཅི ར མ ན ཡ ཏ ཅེ པོར གི ན ཅི པེ ཁོ ར ད ར ཏ ཅེ ཅིན ཏོ ར ཏ ན རེ ད ཁ ཁ ར གུ ཏ ན རེ
4: Дегде гомаре, оре вече на риф кури боче на жаш. Сага се зен да сум веќе за зиган разен да разе ја гуни. А че лап со миран ти чуто ран ти чуто ти чето за бјуна ба паше гунари те гомаре.
3: Аро аро. Гилом дан рамо мож ки чачо ми ки тин дгонда жем гоза на ен дгонда. Чоте рам ро ми ки кане рдон тога го. Ше ми ки тин нер чуна тога го. Ран касер ти гормо ран чо чок тале де ди зоноши. Ше чо мом жор чи мон нере ми сум тамо чик чети нере го. Ран ну гор чи со ран лу го чок ти на чедер нере го. Чен ха ми сутон нан жан де ли лу чи сон сон нан жан де. Хо лон чи лан жом гер ген чи лат ни она. Ши ну ман ю кур том но че чо кур мо на не ран ке чен чок на ни ком га тон дур гутон зе ме ка.
4: Чуркарчи мого яму, сутре мого там. Есим там он денен, де сам лукар по туне, де зубчени. Мовчи сима курчи, мого рулу, то чи кета зосон дене, мого зипша па и не. Не лопу сам и джана, то и не узен гунер, там чу и но шту гунер. Не матера ни зорте, че лопу сам и ранжка рула макур назад, харка че макур назад. Хжайте хиджите хигинчи, хжайте табджите табканчи гуга.
3: ओ तंगा जों माचन से मारन गा परतक तन जरे देन नि देरन गजे से तकर ता तों छगो मि मारलो जिन जे सुने अचे लो छ तो मिलार छ ला सोर ते लन छ ला दुपिन ना नि ओनास तलम अब जों उलो मारे कुछ जों जों उचारी देर को जन तो जन हा मा ये जन जन गुंगेर गिन छ पार्टी मि लोब जों ये पोज छ गु गु देर जे देन छ लो छ ना ला पन जिन जे जे तिल तारन जन जे टोय देर जे दे यन
4: ओ ता जे छ पोर्ट तिम छ पन छ छ ना पतन वेलन जारन तों जे मानर गिन छ जे तान दिन उनर गाज न रे देन Ни кай моргаш не нергаш, на за ноги до них лоргаш не модена. Цыртавать на няди те за ванна мать на жоди те за ресамбо. Те на натуре лопу конгркать это сумет на цыртцу жи. Хлопю на баба за мечик все топго, пара птук топ проводи топ дын там от тонинды.

tebni tangkuru je zhongme chechelge la chechabare ayin jim chotog chongtun shapchul gojongli khangge chi jergi ni je gomre da che pe ni shajire zhegzang shi ge am nyen dim je chokong se me khor wa dang me khor wi rjerchin ge nirkib se khdan kil she temile da che pe ni shajire donchin de na am ni khumu ja re nabsang ge chodi yu ja chin cham sub shong ge ayin jim chotog nyo chong shapchul gojongli khangge zamlung lam tenjur she kib je Цип жергенен че чөтсүліп жығни даңар карма шерңи тұң дөнчин че нянсим жүрі. Удачыбының мей құрвей жығзан че маң даңа жыдыр че жақыбы демін мұрна қырмей шоң еуімілі жи шырғы жығмейлі. Цуанжылы жаваше ғы ци нехенен че торын күркабсы шенхуа санжыр кынғы қсангүл бұрын көндүн шеве жығзан шқымыл Duanchin tangam zhuwa yu bi zhigzang jie gani cilag dan kilu xie jiang ai chamchin jie lannam jur mei le. Ari mokhung ge zhongyang amag jie kheng ge cib jir gini ne jie cugun jie wii nyam jir tukuk sa zhig bie nip xa jire. Ari mokhung ge nyan dir yilang la gortang sar wii mkhar gu lup xie baadang ai. Dainab de mirim chan ge la yilang la amag dun lup xa abjil bie wa xigri. Xa zhig lip dain dun ai. Kortang sarwiyim kargulde ari kharjilije ditsu tsib jirginyinje chachulub jirgini ngozan badang digmigin yilang pargulde khor muzim chongkig jibbi chongzhadang mangchuk jimim chongzhil njubi amagduni wa mamtilang nyamshin tig donjadiri Nyindi ditsu lhna zamla ari mokhunga zhongyang amagchikang jachukum jibbi nyamjir tukshajir ari mchomag yilang la mamtadam chotuk gugardam shiyozir Цип жергенен бары, ари мұхынғы цонжы жығы капшығы жерне, цонжы жығы нжаршчүл нива құрвары. Канадыев жөвейін чоптым жығы цип жергенен ұқсадық бен ұшайгері. Ғанеркіп ұржайкон сұйон ұры цонзым шетіп ұқсарава лықтырып шағы чаудығы шеде. Эбола арамныл Канадары чападыңы. Арджайкун са чаби ньэнка че чонтап данга. Сачаг лип тандуна. Кана ди харжил че дисул ци ньэхи ньэн че чацул ньэрхсам дангар карма ngарга нивзунга. Ди санби ньэн ньэрхчика нанг кунго чен лан цамжир йон ньонгви. Вширжил че вчагман гангронсига кана дара йон бачуга. Димчун са кана да сажунгам джиэлун кванжил чатам че вламша дара. Кванжил гун си вширжил че вчагман дэрига ганамжир дани калат кана да лан дорип чигам бачугасара. Канадыев жөвейін чоптын жігіп дандуны. Мүңір эбола арамнылы жи Канадыев мұғымың жи өдетінгі ненка ғары жіні чәцілік амазымдығын еурмазылы. Муакунның даварды жөвейл екүр нанжын жи нахуя нянсев шемай бағданы. Ғанеркі бір жайкон сын зөвейп шетіпін әрбәді самжігі нәнтініп шевасігі енсірі. Канадыев жөвейін чоптын жігі әрдарға вей ци нетігі нені. Ғанеркі бір жайкон сын ең бір цонзым шетіп әрабдың әрімбадуын бағданы. Адар нга ви ци нерді ніні зонға, маң ви нін ргавчага нан кунку чинданға, уғанда. Сутын ломав жи ғаланчин Африка жақы бұқсам жи домын Канадары юң вар гуангуқ ши юлай. Демсонсы Канадар шуғы жир жақым дадығы домын жи тенчин губи решила шапшир чомчин гуансам жиға. Ari mokhunga zhongyang amagchi khanga cib jirgini nif jantsukun jaywi nyanjur tukushay jiri. Ari amagmashi ka cib jubjil nini gayar qibshangar jilda yilang tang jaywayo bi lingin gajib gubar jenlam tukhur sari. Xatik libshay jiri. Shkabdir Ari mokhunga salalhongwi yilang ga shukhshang mamil ganamchila pargulushay bi rzimdila chonzin tivni bar kibshang wadanga. Marna di lingin ga chodar jenlam tukhur la. Ari amagma gajanshiga larmi yangmo puyo la. Дейлі жін арі мұхунғы, үйетінді ци жібдің ені, елінгін жағғыл тевжі қарсың чамады жіруі арі ғымығымы шығын сөйшіп шығыңы. Мүңір топтың мұқсылуі. Хілі рива шығы хиртғушын вадыңы. Қысамжіл қшайшып жіп шауағы жібжін бі ергіңрі.
цип жергенине ария жасыл чечип кынгып шайдере ария жасыл лончине лупио гынентрин цамжыр пеби либанынче зонтун оан данг жамчылыгынаны арытын либанын данг гаясырыл шугсымче гадомчи тимтин лыктыр шицла дибдирши ария жасыл чечип кынгы аксаждык пенип шайдере шугни жи либанын жинчу данг жыгчи мепр зова данг коци инжикранлыгы же романжиг жыгкул мепр зова Lepanen te shivdee tangan janyim ngonjiru shepab jeje tondagla tibdiru shepadang. Lopi o yi timilu shepi kaavsa aari shukhsam je gajomji timtin tonchilu shayjir javchiru sheje chadukshi. Kharshuk nyanjiru jeg nisil peru jigna aari zontong talang pu yi ci nyerak jignina. Pochang karo ni oon tangan jamchilu shayjim baadena oon ji nishtung nyeranga li erda tang pur Lepanen je zontong gangan shiwe chanla aari zontong tang ringis ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Lepanen tang gaisiru dushuji Italiya jasa Romare rikurksarwi timlushini gajomji timtin donchu shiwadang gaisiru mokon Lepanen thorjini shinthim shajira kanta tonga suji qanatun thala timlushi qanisil pevur jigna shugni ji gaisiru mokon Lepanen thorjili ji khagdang bi chorti sakoni ni shinthim shebadang rje shug Lepanen ji gamokon jardul kojig lamsuli ji qanatun ga thala peji sarwa shong yule ཉང་ཁན་པ་དེ་ཚོགས་གང་གཏང་དེ་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་ཅིག་སང་གི་རྒྱབ་

야트고

Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванунг дамра. Ванунг чэнки пони чэчэ капрлаг юль.

0: Yamzartidan bir gilvatan jinam tang long chintang jar jinram ga xam kan lan ji nin gong chi nam bir gan kam zang tar ta nam ba zo san jin ong jin ban da ina ngachu chorn jang zhog nin chin kang wor ke lo long chin ge che de thora ra thof sun de ka ta li zhun ge nan zum jang ge le chin thorin jer ke ge ta tung ge le chin da yin ta thorin jer ke le chin dam chon xian na chu zang ku rog ji ge ngi ta ni za da wa ra za lhag ba za ba sang ji ge nin gong de ta tung ge yo ka で、なてるんやな、ちゅう、ザンクルサラワズガンゴ、ザムノグニンタンプ、ザダワリ。フチェルク、タ、ザンクルチクンエタニフシャリソナ、ザンクルサラワズガンゴ、ザムノグリ。やなやん、タタ、ジャチギルグンタン、ホトグナンバ。タ、ホーラナヨノグ、サタンカンズガンツクニフシャチナラヤン、ジギ、ナスウ、コンスンガルカムデキヨカ。テガチュウ、ホプチャ、チョンブラン、チェクスム、カンタンカンズガンツクニフシャナラタ、ヤナンド、テンジョゴニ、ワークブトムズリティナ、テリングレツンドブジェティ、
1: Tomer,ta thorin jerke letsin de la demek jechi girgin dang thotuk namba ge thangdi ayarnang ge chowan de chorchi damba zu yongbi jahi mondin sinigin de tang shorta ying ayarnang ge tichil yiqonda wilchati chinamba yigin kirge shabzig lidin rangang ge samba jibzing ge ndrapi riwara kechigin yinigin
0: Retani nga ina tirin ge tichulak chigirin ge le tsindagam donzin barar zomrik ba chamil rumayin. Nina tirin ge tichulak chigirin ge le tsindi nga kovrik siyo na zika chanchung ngani yo tanga chu thorin jerke le tsindana chanchung zirnga zik yo ka manjana zika. Nina tirin ina tsamba tungon di thosun kija shalang ga tsamba nda kovrik siyo no ma tsilga tsamba ndi nangda tartam tsorgumir ga thobra chimo nda na thobnir shemi chiyo thobruk hirzang da tirin ge le tsindatung kangar kalamdi shigida lini ranga たとんじゅんぐじゅるんでちょな、じゃちぎるんたんとちょなんばんそのしゃちな、じじこんすんらんらんがじ、らんがんがてちゅんだんげずよのと、やるげんなんがかんだし。たに、やんあちゅうちょこりるぐそそくんずがんそのしゃちなら、じじ、もんばんちょるこさがねらやん、てれら。てが、じんでんぐくるぐりかりしきらかにしゃりんそだやん、じじ、つぐちに、わるかぶともすぐち。かんたるちなんばんそのしゃちな、やるげんなんがてちゅんだたらんらんがじ、 ཁང་ནོག་གི་ཏི་ཚལ་ཡོ་ཀ་ཟོམ་བུ་ཟི་གི་ནོག་ཏང་ནི་ཡར་གི་ནང་གི་ཏི་ཚུན་དེ་བེ་ཅུལ་ཤེར་ཏང་གི་ལ་ཁ་ཡང་སི་གི་རི་བ་ནན་ཏན་ཟན་ཇུན་དེ་གཅིན་པོ་རི་ཏེ་ན་དེ་རང་གི་སོ་སོང་ཁུ་ཇ་ས་རང་གི་སམ་པ་དེ་ནང་ལོ་ཏུག་ཁེར་ཟང་ཨམ་ཚོ་ནུ་ཤེ་ན་རང་གི་ཏང་མེ་མང་མ་ཟོ་ཡར་གི་ནང་གི་ཏི་ཚུན་དེ་བེ་ཅ་ལི་དེ་ལི་ཤ་བ་ рамик тондог хцо хири ди дана янг чи жачи лобчгонам бага мэгсэл рангни рангтан кэрг наним г жачи лобчин ломар кам сону шета ян рангга хуйлу хув жирмд дэнгтэн ди чи олга жаваг хуйчан гари ибжири ичу дета бызгин тани тартали сэнди хсан жи намсын би жачи нэм кнам би чона ян тан ди рангга ярнын гэн цоан да нямчу та ярнын гэ кэрг чарз тани ярнын гэ дисүн да вечи шетэн гла кани рангга чи хсам цэжа арива зошянан дона юкс ернар кафтын гэн чулэцэн тагтын гэн гэркэлэм ди капр тонга ху чулэцэн татам кэнгэ капэр анчэн тэргэвдэн хчиг чигсэм нэргэхсэмдэн нгаратны тэргэвдэн хчиг чигсэм нэргэхсэмдэн чиг тэргэвдэн хчиг чигсэм нэргэр нгаахсэм тэгэндэ чүйгэн таны цамбаага нивагэн нэнди лургэн дамбэдэн гаг цамбаан да говжгшиу динаян жашинян кэнамби капэрнд шкафтог ди тэтэргэн нэлийн чүйгэл дина дэрэнгэ дичлэг чигрэнгэ лэцэн динаа говжгшиу нэг нэнтэн дэ чинам базу ргдиги гони кэргэ капсгрангэм зин зина нэнтэн дэн самжэрзгина дэртавэз гэрэтэгэ янгарангэ га канширцотэн хтэн би лэцэн ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: la karman tangla kane khakhasgir khuichaf chigaf tina tichul nyam ga kirga khuichaf tina tetang tebjin ga chushawa derm kantang kangsa shignara tebjin tetag yangal chu nyechigchi chargo yonu shawa kangsa shignara chi dgeje yonu tsig tamnu tomu zun charjin da nyamchida yina tina na yang chu thobjira nyenje goje yochire tag chi namba chi dinu ta yin yatani darta derang kanjun derang kalamdala singkhan je lo chu herzing ga kaprandar ne lin ji yil Wei.
1: Wei.
0: Ya, herzong chu demo.
1: Demo.
0: Ya, tarta gona yo.
1: Tarta zono na yo.
0: Ri. Softa yarnon sindanga?
1: Yarnon sindanga nge cha ndi ni ma cha zinga nar jiglen tsari tig da yarnon sinda.
0: Ri. Zono na chizge koni.
1: Ta nge cha ta na bun sinda ta sun. Bun sinda ge jiniang. Тэгэ жигмэн аз гатап ийг бүх тэгэ ньян тэгэ гнач юм зах зэрэг датан тэгэ та нан ди жаг шанжо шанжан тэгэ го жига тиктап дин дэ кон тими гэн шкэм дэ
0: жи жи ри ят зо чу татан га ярнын гэн чарз чехи ин жири сам к тэгэ чирна татан га ярнын гэ ди чун дэ веф жали дали чизг ен дан ю чун чарз жиг шэна а
1: тэгэ тан ман дэ гэна тэгэ татама нэвэн хөт сингом чаржин дэ утгыни ярынгийн гонгома чиг жимжиг бин дони тэяра а чиг яңмам тэт жимжиг бин ранг рамэр кэ тачи ирини г чиг зон тэ кондэ чиг жимжиг дэ на самжу самлу ё тэнян татэг тэгэ чим тэн туи тэранг я чиг фяпа маун дэ тан тэ татэг ди жэрк кэ чиг дюжэн дэ чиг жорнг чиг Megin Rosen Tin. Da da tang yan nan da zum sunne. De ge dan den yuz lan ni da di in de ni ki giga tab di khoin di san ku tin.
0: Riya. Rich chu lup tan ni jiran da mo tab di khoi chara da mo ti da na lup tin nan da na chuk nare la.
1: Chuk mi di lup tin ni chen na gan nang ni di yan nang a khup da ni da tan na chuk nare ya ma son nang ni kir gi khup da yar ji chang da di te ge khup da ge Kulitata soyang jiwa kubtunda ya mita ga kubtunda ni dhati yang jiga tabi na chungda mendoong. Tandi tansaya macha ga di tandi jiga shiso ga di kubtunga isa jiga tsai te kukum tanga ga yang tansu tsai atana kubtunga ga nu temi shikabzari.
0: Riya. Riri. Tani ta achu thubnir waza gam tsundi bishya na? Gongsang rangtong gangtang gangzgam tsunib shachin nara yang ngar zinag zin bab sata rungga goy chara thub junggala kan bab goga. Dina chur ngim tsunib shachin na jiga thub chin thub mazgam tsuna ayar gannan ga di tsunda chiki vishchili na shaga rungga zo yang jiga ngoyma ngoyma chizgi yinna yinna rungga nyam nyong tang ftanbi o gamundu muzga tal di shigna lina njig shaga samchik jiga nyam nyong jiri yang na rungi di tala jiga samtsin randa mo shachi ok.
1: Тэгэ татэна зэртэн татэ нэмэг үзэн даа тацу мачаадык бүгдэнг чэргэн дэн дэн даа сан жэмдэн нэтэн зэрэг татэ зэртэн хэмэгэн цэнэ атэ бүгдэн жокачи сома майн бинэ дэн цэнэ тэгэ юнтэ тача таузэн цэнэ чиг мэтэн цэнэ гэ бүгд таа гэ дэндэ тахилэн гэ дэргэн мэтэ тхилэн нэ дэн цэнэ та чиг бүгдэн гэ дэнтэ мэн кэ чэнжо кэ чэ гэ тэгэ та яннэ зэ жэн та мэн нэ та тэ хобги нэ нэ тэ та чи жиг лэн жэ ласу кэ гэ тан кон тэ гэ маун гэ жиг лэн жэ ласу кэ гэ ти шо а та чи чэ гэ нэ гэ гэр гэн чэ гэ гэ мэ тэ гэ лу пэ гэ тэ нэ та эн тэ гэ яннэ дэ гэн нэ жэн та ди та зо чэ бэ хэ гэ гэ нэ та нэ та зэн чэн кэ нэ чи гэ та ди боб жэн гэ зон тэ сэн дэ о гэн дэ нэ гэ та чи гэ Горкве фёне та гондендени чигланатан тэгэ девси ласкваз чэле кондондом дэчи нянтэ фёне чиг халия якварисам кэ хойзэкэна та ди ангайна тайнгул кэритэг нингэна нэго та ди торчив гонтони тэгэ та торчив гонг налгыкэ тэгэ нечаян чиг вокзи э чокотго антати гомди те акре де тангна нэ чонде де те ни вокзи ю гомкон ден гомкон ди нэ ютго

Тачи зонжог же лукваре тангжог же замаре сержизгону тетавзгрела тагочу инжиртэнгэ шава кантан кангзгам сунушечинар тамуг кырга тиге лангтурга чата кангзг гина шага тата рангранг намшук цата рангранг жуа гарнан тангтамби жогони тетавзгртэгэ дортэна тачина баг ярнанг гонсанг дичүндэ вешчил югаз юнжура торче дамба ил цамбанг гонваз юнжуг рмондэнда ривандам жигтер дерин гэркэлмдэ бюджетэ чигшин утайн ятани тартан ацимнямг азэнэмүзгар онюн илатанга дерин гэлэцэн ди цамбаниван ашиж ил

0: kapdan do yilin bir his. Mela mergi akikatani rangjil ge she tang chemu dim nyang a cheserni akik.
1: Na ta mse da ka ta ta si da na pina so ke ta te ko sin jeng ge ke ti hong de sin na me ki ta je ke na ma de ok. Pele he he ke na ma de ren. Ti de de me ong da ta ka ta ta si da ge ti de ho ri ta ko.
0: Mela mergi akikaya.
1: Ta mela mergi te nang kse ya chi ti kse ta ya na. Age ge ngira.
0: Ta lohsa man phan na yi ba khrzig she tung na ngi. Ho ta ta chu zum phan da thang ya. Dris ga ngi ti ya ranga lohsa ma ta zina.
1: Ala ta chape me ke kante tante.
0: Ya mela mergi kapshu guzi garaman joga mela mergi argh tsa jok
1: nanga kma zu chi agina chu na chma chi te gep indra te gepo ga te sande zri nangra kma re se ko chi agina kma se na
0: mela mergu nanga chu terin kelin sha ki yong na da mara samchir sha ki yong sko ana karin ya mela mergu nanga ina mana chi sha gu gu zina chu de na sa zig da ta na ara ko pa me kan dor ga ta ura chu me zin na nga chi
1: он дур стало рачу мне а та ты маку назов дур стало рачу мне к а та мне на трото студию тира инжу
0: ре
1: я тан дур стало рачу мне
0: танги чо лохсара хатан а та чучик чик тицул тамзны иго жири
1: а чу тамз на чко да чинга ок лен та моуна чу таро сен сана масгате ок ми тари ти сину де ке я фон де
0: Я не знаю, что я не знаю.
1: Я не знаю, что я не знаю.
0: Келиндеги келинги нана демек.
1: Чутина кенина төтүнсө чутира.
0: Мм.
1: Я тычкыгы теронта ваджамар тачи мне жип чамары тыдыху камы тачи ситан тыдыху ти эдитону чагуа мен синжангаты
0: ситан. Ранжик шетин чемуты кынризна чум нян машина хара ганзгри ганга ка ташигыты Та хишали та чичиламан жогумек. Не, мнян тыгы ичяг аяг чи жунма арджин матвре раңат мушеныз кыда жуагымек.
1: Яны чагынам, азы чөтезе чичи макаты чами дума танга сыйда чыстанга на кай нам сыйда чами дума танга сыйда та ади чөрдө кум.
0: Шайка сасын гризина тызынан чигидо кра шайка сыризынан гмек. Nichon dragonu, nichon dragonu ka sasangre se kame ka sare se ko kiti ta chunga mnya ti thogo ga. Ina ti ka
1: sasangre se thole se ti kina ti sa thang ti si thang chamo kangri da na ti ti ni sin changri ti mazana.
0: Ya ta chon dran ri nyam khun ar nog jig na thon na lorgun dran bi dang ka go jap tong jum na ka jire. Ala kri ya ta ni ti sul khor ta ta ni gon tag yin. Рила. Анигер кылым рилих карма ргын горта. Карма гынгин тана карма ти донор гомасы кон чорын гара карма яңмана чо жиман дихе ног жыгнан дона чора карма чирти цо ти чыл жога тума.
1: Не, ма да пону мос. Тега ге пугу ти кеме чунга тутаму руку. Чи кеме гын госана госану чуну ти ва не ара.
0: Тын донзин бар эриг кыргы рангылыг мандрана тан тан имы хиго.
1: А.
0: Тын донзын бар эриг рангылыг мандрана тан я.
1: Тега нана нянялан жүрсен ва тега ге пугу ти.
0: Утан донзын ба жамбаг лецна дрфтынра ңыр дрфтынра та чигмери рирана я чиг чапрында ру ючер та хижмар та ни чиг тису зу чиг рынги нани чиг коркып зу шин нани лоса зу хали дина чоди лецна жима жима гына ашчига та шира та чо шачера зу чира мек ногара мек дишага я та ни гонтыг ин тага рынги кө шетин чему та кыңрезина таклама шетин секундри таклама шетин чему секунду тарштани амела мергэ секунду то дургтау рачуми токрын рому ясуми чага чаму кайимил намки ша глоамил гонгым не арнама мил нуку че шертин мил зэграман гонзмил рун харлуган церами ямулган кай гуанги месик
1: ओगा जते तरी मसे सेता न मसे दा आता ताची ते थाखलामस ने तना
0: थाखलामस ये थंग छेमोस
1: अते सिनसा रे अजे या कोचन ची तंग गत ओ सरिया या
0: जो तेरंग ले छन दब जिली दले शरगा अंगसन बा तो को शरगा अंगसन बा छु छु शरगी लख छि रंग यो रत मु मे था ता जिन दंग छु छु को नर छु हिग्रा यो क तग यो शरगी लख छि ले अंगसिन थागो
1: ᱛᱟᱞᱮ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱭᱟᱱᱫᱚ
0: ᱢᱤᱠᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱡ ᱛᱷᱚᱝᱜᱚ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱯᱥ ᱫᱮᱢᱚ ᱭᱟ ᱥᱮᱨᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱵᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱵᱞᱚᱨᱤᱝ ᱨᱟᱢᱵᱤᱨ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚᱵᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱧᱮᱝᱠᱤᱱ ᱡᱤᱠᱟᱹᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱨᱤᱞᱤ ᱪᱩ ᱴᱨᱟᱣᱟᱨ ᱱᱟᱦᱛᱤ ᱚᱱᱫᱨᱤ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱫᱟᱝᱜᱤ ᱡᱤ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜᱤ ᱥᱤ ᱭᱚᱞ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱧᱮᱠᱷᱟᱞᱜᱤᱜ ᱭᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱧᱮᱥᱴᱤᱠ ᱠᱟᱯᱨᱢᱟᱱᱤ ᱱᱮᱞᱤ ᱢᱟᱛᱷ ᱛᱟᱛᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱫᱟᱵᱨᱤ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱭᱚᱠᱚ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱧᱮᱥᱴᱤᱠᱟ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱱᱟᱜ ᱭᱟᱱᱪᱞᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱭᱚ ᱴᱨᱟᱣᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱫᱤ ᱞᱟᱱᱫᱤᱵ ᱡᱩᱨ ᱠᱟᱢᱩᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱯᱨᱱᱫᱟᱨ ᱱᱮᱞᱤ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱱᱮᱜᱤᱞ ᱛᱟᱜᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟᱱᱫᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱩᱭ ᱭᱟᱝᱪᱟᱨ ᱪᱤᱠᱛᱟ ᱡᱩᱭ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱛᱷᱤᱝ ᱪᱮᱢᱚᱛ ᱠᱟᱝᱨᱤ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚ ᱛᱟᱠᱞᱟᱢᱟ ᱥᱮᱛᱷᱟᱱ ᱪᱮᱢᱚᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤᱱ ᱠᱩᱭ ᱥᱮᱣᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤᱢ ᱠᱟᱝᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱨ ᱪᱩ ᱯᱟᱨ ᱡᱚᱢᱵᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨᱪᱩ ᱡᱚᱢᱥᱢ ᱫᱟᱨᱤ ᱛᱤᱱ ᱴᱨᱚᱱᱤ ᱚᱢᱤᱢ ᱪᱚᱱᱚᱝ ᱱᱟᱜ ᱥᱤᱨᱠ ᱛᱟᱨᱛᱷᱚᱱᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱨᱚᱡᱤᱜ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚᱫ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱜᱡᱩ ᱱᱚᱡᱩ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱟᱠᱷᱟᱜ ᱛᱩᱢᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱪᱷᱟᱥᱜ ᱥᱮᱨᱟᱭᱟ ᱛᱩᱢᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚ ᱯᱟᱪᱨ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟᱱ ᱨᱤᱜᱤ ᱫᱚᱠ ᱚᱢᱤᱢ ᱪᱚᱱᱚᱝ ᱱᱟᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱮᱞᱟ ᱚᱡᱟᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱤᱨᱠ ᱛᱟᱨᱛᱷᱚᱱᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚ ᱪᱟᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱦᱟᱱᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱨᱚᱡᱤᱜ ᱥᱤᱠᱚᱱᱛ ᱛᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱱᱚ ᱛᱤᱱ ᱴᱚᱜ ᱟᱨᱪᱤᱵᱚ ᱭᱚᱱᱛᱤᱱ ᱭᱚᱢᱮ ᱯᱤᱭᱚᱞᱟᱝ ᱛᱩᱨ ᱞᱚᱴᱤ ᱫᱟᱢᱵᱟᱢ ᱠᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱵᱤᱥ ᱪᱤᱜᱥᱮᱱᱢ ᱠᱟᱵᱱ ᱫᱚᱭᱤ ᱞᱮᱢᱵᱨ ᱠᱤᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱤᱯᱪᱤᱞ ᱠᱚᱞᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩᱥᱩᱡ ᱠᱟᱪᱟᱢ ᱪᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱨᱤ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟᱱ ᱭᱟᱝᱠᱤᱱ ᱫᱤ ᱴᱮᱞᱮᱱ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱨᱤᱜᱤ ᱚᱠᱛᱟᱜ ᱥᱟᱨᱪᱟᱣᱟᱱ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱞᱤᱜᱵᱨ ᱥᱟᱯᱟᱨᱟᱱ ᱵᱩᱪᱤ ᱠᱷᱤᱨᱞᱤᱢ ᱠᱤᱯᱟᱨᱛᱤᱜ ᱵᱤᱨᱟᱯ ᱛᱟᱥᱮ ᱯᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱮᱛᱮᱭᱤ ᱪᱷᱤᱯᱪᱤ ᱠᱚᱞᱚᱠᱟᱥ ᱨᱤᱛᱟᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱢᱮᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱜᱤᱨ ᱛᱟᱣ ᱨᱟᱪᱚᱢᱤ ᱛᱩᱠᱨᱤᱱ ᱨᱚᱢᱩ ᱭᱟᱥᱚᱢᱤ ᱪᱮᱜᱟ ᱪᱟᱢᱩᱱ ᱠᱷᱟᱭᱤᱢᱤᱞ ᱱᱟᱢᱠᱤ ᱤᱯᱥᱟ ᱜᱞᱚᱣᱟᱢᱤᱱ ᱜᱚᱱᱜᱢ ᱱᱮᱭᱟ ᱨᱟᱢᱟᱢᱤ ᱱᱟᱠᱩ ᱪᱮᱭᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱝ ᱢᱤᱞ ᱪᱮᱜᱟ ᱨᱟᱢᱟ ᱜᱚᱱᱡᱤᱱ ᱢᱤᱞ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱦᱟᱨᱞᱚᱜᱟᱢ ᱪᱮᱨᱟᱢᱤ ᱜᱮᱢᱩ ᱞᱤᱜᱟ ᱠᱟᱝᱜᱤ ᱢᱤᱥᱤᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟᱨᱜᱚᱣᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜᱤᱱᱛᱟᱨ ᱛᱟᱛᱤᱨᱤᱝ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢᱵᱤᱨ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱥᱤᱝ ᱠᱤᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱢ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟᱝ ᱥᱢᱵᱟ ᱛᱚᱵᱩ ᱠᱩ ᱥᱟᱨᱜᱟᱝ ᱥᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱩ ᱪᱩᱜᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱦᱛᱚᱢ ᱠᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱟᱵᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱞᱮᱝ ᱜᱟᱞᱜᱪᱤ ᱠᱚᱵᱡᱜᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱤᱛᱟᱜ ᱛᱮᱨᱤᱝ ལེང ལགྱིན དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

0: 야스든가
1: Лига хасым кедомни жанпан ласунги батал синжим нгцантан дугдин дисвти кори камалан замчун тани арани кити солла арантнги сипрашаки
2: чал штул штум би газгышнин мали ба чавшин чарви ом цар штугжул жен
1: Kalang kerstoki, Huawei tunggu berkan, mumbrak salvi.

0: ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱢ
1: ཁ་ཅིག་ན་རི་ཤ་དེ་རིང་འཇར་གྱི་ལས་ཚེ་ཡན་ན་ཆུ་ཅི་ཏི་སུང་གི་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་མང་ཞེ་
0: 지중이 체스에 나아두고 샤디는 그아 이거 아즈긴지지 리트이나 샤디 리트이나 철저 뒤승기 만저 먼저위 체스에 나 호주즈나 샤사 따위즈나 어동우 즈즈나 만저 사르라테 아동즈나 마 만즈자라테 아동즈나 만즈자라테 아동즈나 만즈자라테 디나 샤디 즈긴저젤리트 즈긴저르 샤디는 그 즈긴저젤리트 즈즈트디 만즈가 즈긴저주가 만즈가 즈긴저가 만즈인저주가 만즈인저소나 즈긴저레드저 야 니쯘 즈 나타 유 아자초 준 소리리니 지제 초난지 디선지 망지 문제베타 초난 샤디 즈인지르지 리트이 미셔드 구카 즈 줌 초리 드스나 망지 아즈인지르지 리트이 샤디리 잼바그 망지 조쿠가 회나 즈드 논데라 ᱡᱞ ᱛᱟᱛᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱡᱞ ᱫᱮᱣᱟᱞᱟ ᱪᱞ ᱛᱮᱨᱞᱟ ᱟᱡᱩᱣᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱡᱩ ᱫᱮᱣᱟᱞᱟ ᱪᱩ ᱛᱩᱜᱩᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱚ ᱛᱚᱭ ᱩᱢᱟ ᱡᱩ ᱩᱢᱟᱱ ᱡᱩ ᱩᱢᱟ ᱡᱤ ᱛᱩᱜᱩᱠᱟᱨᱟ ᱡᱩ ᱫᱩᱱᱫᱤᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱨᱟ ᱥᱮᱠ ᱢᱮᱠ ᱠᱩᱱᱡᱟᱹ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱨᱮ ᱥᱮᱠ ᱢᱮᱠ ᱠᱩᱠᱟᱫᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱩᱫᱩ ᱨᱚᱱᱡᱚ ᱛᱟᱢᱪᱮᱠ ᱵᱟᱝᱣᱟ ᱜᱟᱞᱤᱛᱷᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱮᱠᱢᱮ ᱠᱮᱛᱚ ᱢᱟᱣᱟ ᱠᱟᱢᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱟᱜᱞᱤ ᱛᱤᱥᱮ ᱠᱩᱠᱟ ᱡᱤᱨᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱡᱩ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱛᱚᱨᱱᱮ ᱡᱟᱨᱛᱚ ᱫᱚ ᱪᱩᱝᱟ ᱛᱚᱨᱱᱮ ᱡᱟᱨᱛᱚ ᱫᱚ ᱪᱩᱝᱟ ᱣᱟ ᱣᱟᱭᱩ ᱠᱟᱪᱤᱱᱟᱨᱤ ᱥᱤᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱣᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱛᱷᱤᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱩ ᱠᱚᱱᱨᱚ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱮᱥᱟᱨ ᱱᱟ ᱫᱩᱱᱩ ᱫᱮ ᱥᱟᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱚ ᱥᱤᱠᱤᱞᱤ ᱛᱷᱤᱭᱮᱱᱟ ᱞᱤᱛᱷᱤᱛᱤ ᱛᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱟᱢ ᱛᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱢ ᱠᱟᱥᱛᱩᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱭᱮᱜᱩᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱱᱨᱤᱭᱟ ᱛᱤᱭᱮ ᱜᱩᱱᱟ ᱨᱮ ᱫᱱᱟ ᱛᱤᱭᱮ ᱜᱩᱣᱟ ᱛᱛᱱᱟ ᱛᱮᱭᱮ ᱢᱩᱜᱩᱜᱟ ᱨᱮ ᱫᱨᱟᱡᱚ ᱩᱱᱩ ᱢᱟᱡᱟᱜᱩᱠᱟ ᱤᱪᱷᱟ ᱥᱤᱱᱪᱤᱜᱟ ᱜᱩᱢᱯᱟ ᱛᱮᱡᱱᱟ ᱥᱟᱪᱷᱤᱱ ᱡᱚᱠᱩᱜᱟ ᱪᱷᱤᱪᱮᱱᱟ ᱞᱤᱛᱷᱤᱱ ᱡᱚᱠᱩᱜᱟ ᱫᱱᱟ ᱢᱟᱡᱟᱜᱡᱚᱠᱟ ᱨᱮᱣᱤ ᱠᱟᱱ ᱥᱤᱵᱪᱱᱟ ᱥᱤᱵᱪᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱩᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮ ᱥᱩᱫ ᱜᱩᱱᱩᱛᱤᱨ ᱡᱤᱦᱛᱟ ᱭᱚᱱᱥᱚ ᱫᱮ ᱭᱚᱱᱥᱚ ᱠᱚ ᱭᱩᱱᱨᱮ ᱨᱤᱨᱤᱱᱤ ᱪᱤᱪᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱞᱤ ᱛᱷᱤ ᱡᱟᱜ ᱢᱮᱠᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱵᱮᱛᱷᱚ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱥᱤ ᱭᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱤ ᱞᱤ ᱛᱷᱤ ᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱣᱟ ᱛᱩᱢᱵᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩ

아론더 대치나디 총오 가더니 너드나 아사르

사르즈가 요니 카사르응아 마슈고데 에츠나즈가 요총아 요요응아랑 롬바니니 여르고스가 자고가 명아친아라 마즈가

ᱛᱚᱠᱚᱢᱮ ᱛᱤᱨᱟᱜᱩ ᱛᱟ ᱪᱟᱪᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱟ ᱦᱤᱫᱤ ᱟᱨᱚ ᱪᱤᱨ ᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱱᱟ ᱛᱚᱠᱚᱢᱮ ᱛᱤᱨᱟᱜᱩ ᱛᱟ ᱪᱟᱪᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱟ ᱦᱤᱫᱤ ᱟᱨᱚ ᱭᱮ ᱥᱟᱦᱟᱞᱟ

리지 하루 축하한 그릇 리즈카티나 구타즈그 아치데

артга харизга ньорте яг ир корджава чомава музга ньорте яг юн корджава ясатецнасга ньотони тгта ади ясгир ньохтмасга

하루야 너 삼보

Я чего-то шоу жа, я не я тебя не отмазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я в чего-то мне как день, дешки ларга мазга. Я

Yang na na tulu meka sewa tsu osa zga

로야 쩌르바 노리 카데 뇽노 지탄자나

아로예 조응원은 보드바드나 등원오이나 다시 안아버

0: ашкала лунчин.
1: Сарангир нямжу.
2: Дицул нерсим ни, дицул нерсим дан карма ангни вар. Дичин сери ленцин штонжи ин. Нямкнам ба. Цормуна жангжу нянчин кэн ошкала лунчин ки. Нин шви ленцин хонда дан царсын. Келчи нямбар гважан чи.
0: Таны бейжинчи дицул өвдин ин.
3: Намоги тюнчи. Хэгэги ламне нянжун шу. Тандалхинге не сэншин ба ни. 中央密码关于龙天雷公的破解指南针。

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན
1: ཁོར མིན ཨོར ཁལ ལ ལོང